Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Две трети семей Латвии с трудом сводят концы с концами. Далее об этом и других событиях более подробно. 66,8% опрошенных семей с трудом сводят концы с концами, говорится в подготовленном Министерством благосостояния информационном докладе о промежуточной оценке основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы. 34,4% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями. 20,1% – с трудом. 12,3% подтвердили, что это доставляет им большие трудности. В свою очередь, 29,6% респондентов указали, что их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко. Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей. От 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всего государства, а не только отдельных регионов. Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов. В Риге и Латгале довольна примерно половина опрошенных, 50,3% и 51,1% соответственно. В Рижском регионе, Земгале и Курзаме, этот показатель достиг 70-75%. В ходе опроса 28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро. У 32% семей доход составляет от 1000 до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, в то время как 19,7% респондентов не пожелали раскрывать свои доходы. В целом 82,4% респондентов поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми. Среди мер поддержки респонденты чаще всего пользовались поддержкой самоуправлений. Это указали 12,6% опрошенных. Государственным семейным пособием пользовались 11,1%, поддержкой по месту работы 9,6%, удостоверением «Почетная семья» 8,6% респондентов. Использование остальных мер было менее активным, что авторы оценки объясняют их более узкой и специфической целевой аудиторией. Из возможных новых мер поддержки наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах, которое поддержали 84,9% респондентов. Бесплатное питание для школьников 5-9 классов поддержали 81,6% опрошенных. Высоко также были оценены возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким, более широкая жилищная поддержка семей с детьми и право на гибкий график работы для родителей маленьких детей. В ходе оценки также было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке. Сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди, местами возможна гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8, местами на побережье и под грозовыми облаками порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце, временами возможен дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре понедельник, 21 сентября. Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Начинается новая неделя. И давайте проверим, чем же этот день успел отметиться в истории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем со Франции. В 1792 году, 21 сентября, во Франции была упразднена монархия. Национальный конвент принял решение, после которого Людовик XVI перестал быть королем. Революционеры поменяли не только власть, но и сам ход времени. Вскоре появился новый республиканский календарь уже с другими названиями месяцев. 21 сентября 1937 года в Великобритании впервые вышла книга Джона Рональда Руэлла Толкина «Хоббит или туда и обратно». История Бильбо Бэггинса первоначально задумывалась как детская книга, но именно из нее вырос литературный мир Средиземья, а следом появился «Властелин колец». Так что путешествие, которое начиналось довольно скромно, с «Хоббита», «Волшебника» и «13 гномов», в итоге стало одним из главных явлений мировой литературы 20 века. 21 сентября 1949 года начала полноценную работу новая власть Федеративной Республики Германии. К этому времени был избран первый федеральный канцлер Конрад Аденауэр и сформировано правительство. Послевоенная Западная Германия постепенно возвращалась к самостоятельной политической жизни. Аденауэру было тогда 73 года, возраст, в котором многие начинают думать о спокойной жизни, а он начал строить государство и оставался канцлером еще 14 лет. Ну а теперь о тех, кто родился 21 сентября. Компания собралась просто замечательная. В 1934-м родился Леонард Коэн, канадский поэт, писатель, музыкант. Его «Аллилуйя» стала одной из самых известных и часто исполняемых песен, хотя сам Коэн шел к статусу музыкальной легенды довольно необычным путем. Сначала он прославился именно как литератор. В 1947-м родился Стивен Кинг, автор «Кэрри», «Сияние», «Мизери», «Зеленой мили» и еще такого количества книг, что перечислять их в утреннем эфире опасно. Можно незаметно перейти к вечернему. Кинг давно вышел за рамки просто короля ужасов. Экранизации его произведений стали отдельной частью мировой массовой культуры. В 1967-м родилась Фейт Хилл, одна из самых успешных американских кантри-певиц своего поколения, но музыка ее давно переросла границы кантри. Песни Фейт Хилл хорошо знают и слушатели обычных поп-радиостанций. Ну а в 1972-м родился Лиам Галлахер, голос группы Oasis. Манчестерская группа стала одним из главных символов брит-попа 90-х. Wonderwall, Don't Look Back in Anger и многие другие хиты давно пережили эпоху, в которой они появились. И напоследок еще один великий литератор. 21 сентября 1866 года родился Герберт Уэллс, английский писатель, один из создателей современной научной фантастики. «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров». Идеи из этих книг потом десятилетиями разбирали на фильмы, сериалы и новые романы. А вот такой сегодня у нас получился день, 21 сентября. Это Олег Пека, Радио Мелодия. Всем доброе утро, и пусть новая неделя начнется удачно.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Британские парламентарии и зоозащитники призывают правительство отказаться от использования натурального медвежьего меха при изготовлении знаменитых головных уборов Королевской гвардии. Чем же не угодили традиционные высокие шапки, ставшие символом монархии, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, сегодняшний наш детальный разбор строится на довольно свежей статье Джеймса Фрейтера. Мы берем такую очень специфическую, на первый взгляд, тему. Это знаменитые медвежьи шапки Королевской гвардии Великобритании.
3: Да, тема действительно интересная.
2: Ага, и мы попытаемся разобраться в этом масштабном конфликте. Наша миссия сегодня, ну, понять, что вообще происходит, когда 200-летние военные традиции вдруг сталкиваются с современными этическими стандартами и, конечно, суровой реальностью материаловедения.
3: Абсолютно. Это как, знаешь, если вообразить древний каменный замок, который столетиями выглядел просто величественно, а потом он внезапно подвергся такой современной инспекции. И вердикт такой: ну, фасад трогать нельзя, но все внутренние блоки нужно срочно заменить, чтобы соответствовать новым нормам.
2: И именно такой вот архитектурной реновации сейчас подвергается главный визуальный символ британской монархии.
3: Да, и речь тут не просто о смене поставщика тканей, как можно было бы подумать. Это реальная попытка переписать ДНК исторического артефакта. И чтобы осознать масштаб технической задачи, нам нужно буквально заглянуть внутрь самой шапки.
2: Да, понять, зачем она вообще понадобилась. Традиция эта тянется аж с 19 века.
3: Изначально это был чистой воды психологический трюк. Представь, 45 сантиметров высоты на голове солдата. Это визуально делало его просто огромным и пугающим на поле боя.
2: Ничего себе трюк. А внутри этой конструкции, как я читала, находится специальный плетяной каркас. Ну, просто, чтобы она как-то держалась на месте.
3: Да, без каркаса там никак. Сейчас их носят 5 полков пешей гвардии. Причем это вообще не какая-то разовая бутафория.
2: О, да, за этими шапками ухаживают с какой-то маниакальной тщательностью. В ход идут жесткие щетки, отпариватели.
3: Их даже моют шампунем, представляешь? И при таком подходе вещь становится, ну, практически вечной. Некоторым экземплярам, которые гвардейцы надевают на церемонии сегодня, уже больше 40 лет.
2: Ого, 40 лет?
3: Да. Правда, и обходится такой головной убор недешево, около 2460 фунтов стерлингов за штуку.
2: Подожди, у меня тут возникает вопрос. Если эти вещи служат по 40 лет, это ведь, ну, полная противоположность массовому потреблению или там быстрой моде.
3: Угу, согласен.
2: Речь идет о штучном,

0: многолетнем использовании. Разве это настолько масштабная проблема, чтобы из-за нее били тревогу на государственном уровне и привлекали парламент?
1: Ну, цифры действительно не выглядят как масс-маркет, это так. Но политиков встревожил не объем закупок, а именно само происхождение материала. 18 депутатов и один лорд направили официальное обращение
0: министру обороны Льюку Полларду, так?
1: Верно. С требованием полностью прекратить использование шкур канадских медведей. Фокус сместился именно на методы добычи. В обращении указывается, что медведи убивают из арбалетов, а медвежата часто остаются сиротами.
0: Какой ужас! И по данным организации PETA UK, на одну такую шапку уходит шкура как минимум одного медведа.
1: Да, статистика суровая.
2: Продолжим рассказ о вот этих самых традиционных высоких шапках, головных уборах Королевской гвардии буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный и северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Way.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и...

0: Детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1. Идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билетшу сервис bodies.lv.
8: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего утра, утро понедельника. Сегодня у нас 21 сентября. У микрофона Олег Пеков, вы слушаете радио «Мелодия». Настало время нашего астрологического прогноза. Узнаем, кому стоит сбавить темп, ну а кому стоит найти золотую середину.
8: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Овен, начало недели может потребовать от вас сразу же высокой скорости. Совет: не отвечайте на каждую задачу одинаковым напором. Сначала определите, что действительно срочно. Телец, дела пойдут спокойнее, если вы не станете пытаться предусмотреть абсолютно все. Оставьте в расписании хотя бы один свободный промежуток. Близнецы, общения сегодня будет много, и оно способно незаметно отнять все силы. Так что совет вам: между разговорами найдите несколько минут тишины. Дорогие раки, чужие просьбы могут потеснить ваши собственные планы, так что помогайте другим, но не отдавайте им весь свой день. Лев, желание показать максимальный результат способно заставить вас взвалить на себя лишнее. Так что вот вам совет: лучше хорошо сделать 3 дела, чем начинать 10. Дева, список задач может выглядеть внушительнее, чем он есть на самом деле. Разделите обязательное и желательное. Второе вполне может подождать. Весы. Сегодня особенно легко увидеть компромисс там, где раньше были только две крайности. Ищите решение, которое оставит довольными не всех, но хотя бы никого не поставит в тупик. Скорпион. Чужая нервозность может попытаться втянуть вас в ненужное напряжение. Совет: не принимайте чужую срочность автоматически за свою. Стрелец. Вам захочется двигаться быстрее, чем позволяют обстоятельства. Не ускоряйте процесс, который без того идет в правильном направлении. Козерог. Рабочий настрой будет сильным, но день не потребует от вас рекордов. Вовремя остановитесь, даже если кажется, что вы можете сделать еще немного. Водолей. Несколько интересных идей могут одновременно потребовать вашего внимания. Так что выберите одну для реализации, а остальные, ну, можете просто где-нибудь записать. Рыбы. Настроение станет устойчивее, если день не будет состоять только из обязанностей. Так что вот вам совет: заранее оставьте время на занятия, которые ничего от вас не потребуют. В общем, 21 сентября не обязательно выбирать между продуктивностью и отдыхом. Лучший результат, говорят астрологи, даст разумная середина.
8: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. У микрофона Олег Пека, и это радио «Мелодия». Интернет-знаменитости бывают очень разными. Кто-то собирает миллионы просмотров танцами, кто-то скандалами. А вот маленькая японская макака по имени Панч прославилась просто потому, что очень старалась вырасти. И вот теперь ее история станет книгой.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Издательство «Гаккен» объявило, что 26 ноября в Японии выйдет книга под названием «Вперед, Панч! История взросления обезьянки». Я напомню, что Панч родился летом прошлого года в городском зоопарке Итикавы, это неподалеку от Токио. Почти сразу после рождения от него отказалась мать. И смотрителям пришлось выкармливать этого детеныша самостоятельно. Вместо настоящей мамы рядом с ним появилась большая мягкая игрушка-орангутан. Смотрители называли ее «Аран-мама», и Панч постоянно прижимался к ней, спал рядом, цеплялся за игрушку так, как маленькая макака обычно держалась бы за мать. Именно эти фотографии и видео в прошлом году начали расходиться по соцсетям. Но история Панча оказалась популярной не только потому, что он был очень маленьким и трогательным. Самое главное было впереди. Обезьянку нужно было вернуть к другим макакам, а это оказалось непросто. Панч вырос рядом с людьми и игрушкой, а не внутри стаи. Поэтому ему пришлось буквально учиться обезьяньей жизни с нуля. Понимать правила, устанавливать отношения с сородичами, искать свое место в стае. Первые попытки были тяжелыми. Одна из взрослых обезьян даже довольно жестоко обошлась с новичком. Но постепенно Панч освоился и все-таки стал частью обезьяньей группы. И вот теперь именно этот путь от новорожденного детеныша до жизни среди других макак станет основой книги. В эту книгу войдут рассказы смотрителей, иллюстрации и, конечно же, фотографии. Причем фотографий было столько, что для издания пришлось выбирать лучшие примерно из 10 тысяч снимков, сделанных сотрудниками зоопарка. Книга эта рассчитана не только на детей. Отдельные страницы будут устроены как небольшой справочник. Читателям расскажут, как живут японские макаки, как устроен их день, какие правила действуют внутри стаи. Так что издание получилось на 48 страниц. А часть экземпляров планируют передать школьным библиотекам и другим учреждениям города Итикава. Кроме того, часть доходов от продажи книги издательство направит городу и самому зоопарку. Популярность Панча, я думаю, довольно легко объяснить. В интернете огромное количество милых животных. Но здесь люди следили ведь не просто за симпатичным детенышем. Они наблюдали историю очень маленького существа, которому с самого начала пришлось справляться без того, что считается самым естественным, без матери, без своей группы. Сначала вместо мамы была плюшевая игрушка, потом появились настоящие обезьяны, а теперь появилась еще и собственная биография. Неплохая карьера для того, кому, в общем-то, чуть больше года. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пекка. Всем желаю успешного, хорошего дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама. На радио «Мелодия».
2: Lenu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tuninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
10: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Улицы мира. На радио Мелодия.
11: La Latina. Мадридский квартал La Latina считается самым старым районом испанской столицы, ее историческим центром. В средние века эта местность была отгорожена крепостными стенами и представляла собой весь город, который впоследствии разросся далеко за пределы стен и рвов. Округ был назван в честь одной из самых выдающихся испанских женщин средневековья Беатрисы Галиндо, носившей прозвище La Latina из-за своих глубоких познаний в латинском языке. Она была университетским профессором, обучала детей королевы Изабеллы Кастильской, а также основала в Мадриде госпиталь Святого Креста. До сих пор в квартале La Latina сохранилась типичная средневековая планировка с узкими улочками, небольшими домиками и широкими площадями. Ежедневно в этот округ приезжают сотни тысяч туристов. Причем привлекают их не только исторические памятники, которых в La Latina немало, а по большей части тапас-бары и рестораны, которыми на весь мир славится этот район. Центром гастрономического путешествия гурманы считают улицы Кава Баха и Кайе де Нунсио, где расположен один из самых известных мадридских ресторанов – Каса Пако. Для любителей ночных увеселений здесь круглосуточно открыто огромное количество баров и клубов. Хорошо знают этот округ и заядлые театралы. Именно здесь расположен знаменитый испанский театр La Latina. Кроме того, именно в этом округе находится крупнейший мадридский рынок «Эль Растро» — одна из главных неархитектурных достопримечательностей испанской столицы.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии продолжает снижаться занятость студентов. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии продолжает снижаться занятость студентов. В этом году параллельно с учебой работают 60% студентов. 40% работают полный рабочий день, 20% – неполный. Для сравнения, в прошлом году учебу с работой совмещали 68% студентов, а в 2022 году – 76%. Чаще всего работают студенты старше 26 лет, магистранты, те, у кого уже есть высшее образование, студенты-заочники, а также те, чей личный доход превышает 600 евро в месяц. В свою очередь,

0: Более молодые студенты и студенты очных программ бакалавриата реже совмещают работу с учебой. Половина работающих студентов трудоустроены по своей специальности. Такая связь чаще наблюдается у магистрантов, а также у тех, кто планирует закончить учебу в течение ближайшего года. Граница между работой и личной жизнью становится все менее заметной. Более 3/4 работников в Латвии признались, что занимаются личными делами в течение рабочего дня. Чаще всего речь идет не о развлечениях, а о визитах к врачам и других вопросах, связанных со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по подбору персонала «Алма Карьер Латвия». Согласно исследованию, 76% опрошенных так или иначе решают личные вопросы в рабочее время. При этом 44% считают свою работу достаточно гибкой, чтобы совмещать рабочие обязанности с небольшими личными делами. Еще 32% говорят, что такая возможность зависит от загруженности конкретного периода. У 24% работников подобной свободы практически нет. Самая распространенная причина отвлечься от работы – здоровье. 70% рассказали, что в рабочее время посещают врача или решают другие медицинские вопросы. Кроме того, 47% читают или пишут лично электронные письма, 30% заходят в социальные сети, 28% занимаются вопросами, связанными с детьми, например, отвозят их в детский сад, школу или на занятия, 23% совершают покупки в интернете, 20% планируют поездки или делают бронирование, 18% решают бытовые вопросы, например, организуют уборку или ремонт, 16% отправляются за покупками в обычные магазины, при этом речь не всегда идет о нескольких минутах. 53% опрошенных заявили, что тратят на личные дела от 1 до 2 часов в течение рабочего дня. Другие отметили, что в общей сложности посвящают им несколько часов в неделю. В CV.lv считают, что результаты отражают изменения самой модели трудовых отношений. Во многих компаниях фактически действует негласное правило. Сотрудник может решить небольшой личный вопрос в рабочее время, если это не мешает выполнению его обязанностей. Сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди, местами возможна гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8, местами на побережье и под грозовыми облаками порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце, временами возможен дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа». Медиагрупп.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. У микрофона Олег Пека, и это радио «Мелодия». Интернет-знаменитости бывают очень разными. Кто-то собирает миллионы просмотров танцами, кто-то скандалами, а вот маленькая японская макака по имени Панч прославилась просто потому, что очень старалась вырасти. И вот теперь ее история станет книгой.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Издательство «Гаккен» объявило, что 26 ноября в Японии выйдет книга под названием «Вперед, Панч! История взросления обезьянки». Я напомню, что Панч родился летом прошлого года в городском зоопарке Итикавы, это неподалеку от Токио. Почти сразу после рождения от него отказалась мать. И смотрителям пришлось выкармливать этого детеныша самостоятельно. Вместо настоящей мамы рядом с ним появилась большая мягкая игрушка-орангутан. Смотрители называли ее «Аран-мама», и Панч постоянно прижимался к ней, спал рядом, цеплялся за игрушку так, как маленькая макака обычно держалась бы за мать. Именно эти фотографии и видео в прошлом году начали расходиться по соцсетям. Но история Панча оказалась популярной не только потому, что он был очень маленьким и трогательным. Самое главное было впереди. Обезьянку нужно было вернуть к другим макакам, а это оказалось непросто. Панч вырос рядом с людьми и игрушкой, а не внутри стаи. Поэтому ему пришлось буквально учиться обезьяньей жизни с нуля. Понимать правила, устанавливать отношения с сородичами, искать свое место в стае. Первые попытки были тяжелыми. Одна из взрослых обезьян даже довольно жестоко обошлась с новичком. Но постепенно Панч освоился и все-таки стал частью обезьяньей группы. И вот теперь именно этот путь от новорожденного детеныша до жизни среди других макак станет основой книги. В эту книгу войдут рассказы смотрителей, иллюстрации и, конечно же, фотографии. Причем фотографий было столько, что для издания пришлось выбирать лучшие примерно из 10 тысяч снимков, сделанных сотрудниками зоопарка. Книга эта рассчитана не только на детей. Отдельные страницы будут устроены как небольшой справочник. Читателям расскажут, как живут японские макаки, как устроен их день, какие правила действуют внутри стаи. Так что издание получилось на 48 страниц. А часть экземпляров планируют передать школьным библиотекам и другим учреждениям города Итикава. Кроме того, часть доходов от продажи книги издательство направит городу и самому зоопарку. Популярность Панча, я думаю, довольно легко объяснить. В интернете огромное количество милых животных. Но здесь люди следили ведь не просто за симпатичным детенышем. Они наблюдали историю очень маленького существа, которому с самого начала пришлось справляться без того, что считается самым естественным, без матери, без своей группы. Сначала вместо мамы была плюшевая игрушка, потом появились настоящие обезьяны, а теперь появилась еще и собственная биография. Неплохая карьера для того, кому, в общем-то, чуть больше года. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пекка. Всем желаю успешного, хорошего дня.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Министерство сообщения сравнило латвийские города по показателям безопасности на дорогах за 2025 год. Среди лучших оказалась Резекне, занявшая третье место. Второе поделили Рига и Юрмала, а самым безопасным городом была признана Лепа. Среди краев лучшие показатели по безопасности у Екапилского, далее идут Ливанский и Алукснинский. Добавлю, что при составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отметим, что годом ранее, в 2024-м, самым безопасным городом стал Вентспилс, среди краев первое место занимал Валмерский, однако на сей раз они даже не вошли в тройку. Это все статистика, которая знает все, мы же находимся в реальных условиях на магистралях и улицах латвийской столицы. Кстати, продолжается неделя безопасности движения под эгидой Roadpool. Акция завершится во вторник перед полуночью. Мы же смотрим, что на рижских дорогах происходит в данный момент. На мониторе 6 баллов, движение активное, среди лидеров по заторам улица Даугавгривас, Густава Земгалагатва перед Брибес со стороны Восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранита. Здесь по сравнению с прошлой неделей ничего не изменилось. Выбираем оптимальные маршруты и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Пусть понедельник будет легким, а движение безопасным.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
5: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
6: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пеков. Знаете, утро вообще стало довольно требовательным временем суток. Нужно правильно проснуться, немедленно увидеть дневной свет, выпить воды, позавтракать, подвигаться, не смотреть телефон и желательно проделать все это спокойно, потому что стресс тоже вреден. Эксперты составили список из 7 привычек, которые способны сделать начало дня тяжелее. От чего же все-таки стоит отказаться? И какие привычки незаметно осложняют нам начало дня, рассказал наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Многие утренние привычки мы выполняем автоматически, даже не задумываясь об их вреде. Некоторые из них способны усиливать ежедневный стресс и усталость. Утренние часы задают тон всему дню. Однако многие привычные действия мы совершаем на автопилоте. Эксперты выделяют 7 распространенных утренних ошибок, которые незаметно забирают энергию и усиливают стресс. Главные утренние ошибки, крадущие вашу энергию. Постоянное нажатие кнопки «Отложить». Многократное прерывание сна тяжелее переносится организмом и часто указывает на хронический недосып. Взрослым рекомендуется спать не менее 7 часов, а будильник лучше ставить подальше от кровати. Просмотр смартфона в постели. Чтение тревожных новостей или рабочих писем сразу после пробуждения мгновенно портит настроение и провоцирует спешку. Стоит ввести правило – не открывать соцсети в первые 10-15 минут после сна. Пребывание в темной комнате. Отсутствие естественного света лишает биологические часы важного сигнала о начале дня, снижая бодрость. Достаточно открыть шторы или выйти на пару минут на свежий воздух. Замена воды крепким кофе. Игнорирование утренней жажды в пользу кофеиновых напитков может навредить организму. Полезно держать рядом стакан воды и контролировать дозу кофеина при проявлении тревожности или дрожи. Пропуск завтрака или перекус сладостями. Отказ от еды из-за спешки часто приводит к покупке вредной выпечки с быстрыми углеводами. Сбалансированный завтрак должен содержать белок, клетчатку и сложные углеводы вместо сахара. Чистка зубов сразу после кислого. Цитрусовые и соки временно размягчают эмаль, поэтому активная чистка сразу после еды может ее повредить. Лучше почистить зубы до завтрака или подождать около получаса после приема пищи. Утренний хаос и отсутствие движения. Изнуряющие тренировки не обязательны, но легкая разминка или прогулка помогут взбодриться. Избежать спешки поможет вечерняя подготовка одежды и завтрака. Создавать идеальную утреннюю рутину со всеми популярными трендами не обязательно, так как это может стать лишь дополнительным источником стресса. Лучше внедрять изменения постепенно, выбирая по одной небольшой полезной привычке за раз.
1: У идеального утра есть один существенный недостаток. Чтобы выполнить все рекомендации, кажется, скоро придется вставать часа на два раньше. Поэтому идея поменять по одной привычке в день выглядит вполне здраво. Хорошее утро – это все-таки начало жизни на сегодня, а не экзамен по правильному образу жизни. Так что успешного всем хочу пожелать дня. Если вы сегодня уже успели трижды переставить будильник и проверить свой телефон в постели, ну что, завтра будет еще одна попытка.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир

0: доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
1: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
2: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: только на Бельшосервис ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, только что буквально вернувшийся из отпуска. А знаете, вот есть люди, которым после отпуска нужен еще один отпуск. И дело не всегда в каком-то неудачном отеле или слишком раннем обратном рейсе. Иногда отдых превращается в другую разновидность работы. Только вместо совещаний появляется расписание экскурсий, вместо отчетов – обязательный список достопримечательностей. Психолог Любовь Наумова замечает парадокс. Можно физически уехать за 1000 километров, но продолжить мысленно сидеть в офисе, проверять почту и отвечать коллегам. Почему 2 недели отпуска иногда оказывается недостаточно, рассказывает наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Даже поездка на море не гарантирует восстановление, если человек мысленно остается на работе. Об этом в интервью рассказала психолог Любовь Наумова. По ее словам, многие продолжают проверять почту, отвечать коллегам и думать о накопившихся делах, находясь в отпуске. Она также отметила, что иногда люди превращают сам отдых в новый проект, стараются посетить все достопримечательности, встать пораньше и успеть максимум. Нужно обязательно встать пораньше, посетить 5 экскурсий, увидеть все достопримечательности, сделать фотографии, сходить в лучшие рестораны. В итоге вместо отдыха получаем еще один проект. Только теперь его дедлайн – обратный самолет, сообщила эксперт. Еще одна причина – хроническое истощение, которое невозможно исправить за 1-2 недели. Отдых должен присутствовать в жизни регулярно, а не становиться экстренной реанимацией раз в году, подчеркнула Наумова. Она указала, что многие не умеют отдыхать из-за чувства вины. Наумова посоветовала перестать считать отдых наградой и выделять хотя бы небольшое время каждый день просто для удовольствия. Не для карьеры, не для детей, не для фигуры, не для саморазвития, а просто потому, что вам приятно, резюмировала психолог.
1: Ну и, пожалуй, самая интересная мысль здесь в том, что отдых не должен быть ежегодным ремонтом организма после 11 месяцев эксплуатации. Если небольшие приятные паузы появляются регулярно, то от отпуска уже не требуется совершать какое-то немыслимое чудо. Хочу пожелать всем хорошего дня, и пусть в этом дне найдется, ну, хотя бы немножечко времени, которое совершенно не обязано приносить практическую пользу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего утра, утро понедельника. Сегодня у нас 21 сентября. У микрофона Олег Пеков, вы слушаете радио «Мелодия». Настало время нашего астрологического прогноза. Узнаем, кому стоит сбавить темп, ну а кому стоит найти золотую середину.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, начало недели может потребовать от вас сразу же высокой скорости. Совет: не отвечайте на каждую задачу одинаковым напором. Сначала определите, что действительно срочно. Телец, дела пойдут спокойнее, если вы не станете пытаться предусмотреть абсолютно все. Оставьте в расписании хотя бы один свободный промежуток. Близнецы, общения сегодня будет много, и оно способно незаметно отнять все силы. Так что совет вам: между разговорами найдите несколько минут тишины. Дорогие раки, чужие просьбы могут потеснить ваши собственные планы, так что помогайте другим, но не отдавайте им весь свой день. Лев, желание показать максимальный результат способно заставить вас взвалить на себя лишнее. Так что вот вам совет: лучше хорошо сделать 3 дела, чем начинать 10. Дева, список задач может выглядеть внушительнее, чем он есть на самом деле. Разделите обязательное и желательное. Второе вполне может подождать. Весы. Сегодня особенно легко увидеть компромисс там, где раньше были только две крайности. Ищите решение, которое оставит довольными не всех, но хотя бы никого не поставит в тупик. Скорпион. Чужая нервозность может попытаться втянуть вас в ненужное напряжение. Совет: не принимайте чужую срочность автоматически за свою. Стрелец. Вам захочется двигаться быстрее, чем позволяют обстоятельства. Не ускоряйте процесс, который без того идет в правильном направлении. Козерог. Рабочий настрой будет сильным, но день не потребует от вас рекордов. Вовремя остановитесь, даже если кажется, что вы можете сделать еще немного. Водолей. Несколько интересных идей могут одновременно потребовать вашего внимания. Так что выберите одну для реализации, а остальные, ну, можете просто где-нибудь записать. Рыбы. Настроение станет устойчивее, если день не будет состоять только из обязанностей. Так что вот вам совет: заранее оставьте время на занятия, которые ничего от вас не потребуют. В общем, 21 сентября не обязательно выбирать между продуктивностью и отдыхом. Лучший результат, говорят астрологи, даст разумная середина.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжает разгоняться понедельник, 21 сентября. Час пик в латвийской столице в самом разгаре. Пробки и заторы практически достигли своего утреннего максимума. 7 баллов и 56 заторов. Большинство затруднений от 5 до 10 минут, но есть места, где можно оставить и 15, и 20, а то и больше. Как, например, на улице Даугавгривас. Это явный лидер. Далее в Пардаугаве отметим Карля Ульманя Гатвы, участок Лелербас Каунсема и далее Вантовый мост. В других частях города 20-минутная пробка на Круспилл с направлением моста Славу и классика на Густава Земгала Гатва перед Брейбе со стороны Восточной магистрали. Но это далеко не все сложные места, однако самые затратные по времени. Пришла сводка госполиции за минувшие сутки. 39 ДТП, 5 пострадавших. Но если взять весь уикенд, то с пятницы по воскресенье включительно в Риге произошли 174 аварии, в которых пострадали 22 человека. А это, сами понимаете, много. Будем внимательны, соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
10: Эскалевада. Одно из самых известных блюд каталонской кухни – эскалевада. Представляет оно собой запеченные овощи, в первую очередь баклажаны и красные сладкие перцы. Также в качестве компонентов эскалевады могут использоваться лук и помидоры. Придумали это блюдо каталонские пастухи, надолго уходившие со своими стадами на горные пастбища. С собой они обычно брали только сыр, вино и самые удобные для хранения и переноски овощи. Горячие блюда готовили в полевых условиях, на костре, и, что логично, из имеющихся под рукой ингредиентов. Так что овощи для классической эскалевады готовятся на тлеющих углях или открытом огне, из-за чего приобретают характерный аромат дыма. Название же блюда происходит от каталонского глагола «эскалевар», что означает как раз «запекать на углях». Хотя в домашних условиях эскалеваду тоже можно приготовить. Костер и угли заменит обычная духовка. После того, как овощи достаточно хорошо запеклись, с них снимается почерневшая кожица, они нарезаются соломкой, поливаются оливковым маслом и подаются на стол. Эскалевада может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу. Кроме того, существует еще один вариант сервировки эскалевады – на тонкой лепешке. Такое блюдо распространено в первую очередь в каталонской провинции Лерида. Называется оно кока де рекапте. Кстати, некоторые каталонцы считают кока де рекапте прародительницей пиццы и утверждают, что самое знаменитое итальянское блюдо на самом деле было придумано у них в Лериде.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. 13% жителей Латвии никогда не брали кредит или лизинг. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО «Бюро кредитной информации» со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины чаще, чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего. 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины. 23% против 14% мужчин. В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг. Латвия заняла 9 место в мировом рейтинге стран с самой высокой долей домохозяйств, в которых живут кошки. Согласно данным, за 2025-2026 годы хотя бы одна кошка есть у 37% латвийских семей. Такой же показатель в США. Первое место в топ-10 самых кошачьих стран мира заняла Россия, где кошки живут примерно в 59% домохозяйств. На втором месте Румыния с показателем 48%, на третьем Индонезия с показателем 47%. В десятку также вошли Филиппины 43%, Таиланд 42%, Польша, Новая Зеландия по 41%, США и Латвия по 37%. Замыкает первую десятку Венгрия 35%. Авторы исследования отмечают, что кошки хорошо подходят для городской жизни. Им требуется меньше пространства, чем собакам, они относительно самостоятельны и могут комфортно жить в квартирах. Эти особенности могут играть важную роль в городах, где люди преимущественно живут в квартирах в серийных домах. Высокие показатели отмечены в Юго-Восточной Азии. Индонезия заняла 3 место в мировом рейтинге. Филиппины и Таиланд также вошли в первую пятерку. При этом доля домохозяйств с кошками и общее количество кошек – разные показатели. Страна может иметь большое количество кошек благодаря численности населения, но при этом не входить в число лидеров по доле семей, содержащих этих животных. Исследования ранжируют страны именно по доле домохозяйств, где есть хотя бы одна кошка. Сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди, местами возможно гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8, местами на побережье и под грозовыми облаками порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце, временами возможен дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре понедельник, 21 сентября. Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Начинается новая неделя. И давайте проверим, чем же этот день успел отметиться в истории.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем со Франции. В 1792 году, 21 сентября, во Франции была упразднена монархия. Национальный конвент принял решение, после которого Людовик XVI перестал быть королем. Революционеры поменяли не только власть, но и сам ход времени. Вскоре появился новый республиканский календарь уже с другими названиями месяцев. 21 сентября 1937 года в Великобритании впервые вышла книга Джона Рональда Руэлла Толкина «Хоббит или туда и обратно». История Бильбо Бэггинса первоначально задумывалась как детская книга, но именно из нее вырос литературный мир Средиземья, а следом появился «Властелин колец». Так что путешествие, которое начиналось довольно скромно, с хоббита, волшебника и 13 гномов, в итоге стало одним из главных явлений мировой литературы 20 века. 21 сентября 1949 года начала полноценную работу новая власть Федеративной Республики Германии. К этому времени был избран первый федеральный канцлер Конрад Аденауэр и сформировано правительство. Послевоенная Западная Германия постепенно возвращалась к самостоятельной политической жизни. Аденауэру было тогда 73 года, возраст, в котором многие начинают думать о спокойной жизни, а он начал строить государство и оставался канцлером еще 14 лет. Ну а теперь о тех, кто родился 21 сентября. Компания собралась просто замечательная. В 1934-м родился Леонард Коэн, канадский поэт, писатель, музыкант. Его «Аллилуйя» стала одной из самых известных и часто исполняемых песен, хотя сам Коэн шел к статусу музыкальной легенды довольно необычным путем. Сначала он прославился именно как литератор. В 1947-м родился Стивен Кинг, автор «Кэрри», «Сияние», «Мизери», «Зеленой мили» и еще такого количества книг, что перечислять их в утреннем эфире опасно. Можно незаметно перейти к вечернему. Кинг давно вышел за рамки просто короля ужасов. Экранизации его произведений стали отдельной частью мировой массовой культуры. В 1967-м родилась Фейт Хилл, одна из самых успешных американских кантри-певиц своего поколения, но музыка ее давно переросла границы кантри. Песни Фейт Хилл хорошо знают и слушатели обычных поп-радиостанций. Ну а в 1972-м родился Лиам Галлахер, голос группы Oasis. Манчестерская группа стала одним из главных символов брит-попа 90-х. Wonderwall, Don't Look Back in Anger и многие другие хиты давно пережили эпоху, в которой они появились. И напоследок еще один великий литератор. 21 сентября 1866 года родился Герберт Уэллс, английский писатель, один из создателей современной научной фантастики. «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров». Идеи из этих книг потом десятилетиями разбирали на фильмы, сериалы и новые романы. А вот такой сегодня у нас получился день 21 сентября. Это Олег Пека, Радио Мелодия. Всем доброе утро и пусть новая неделя начнется удачно.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Если дома у вас живет кошка или собака, рано или поздно обнаруживается одна особенность. С животными начинают разговаривать. Причем довольно быстро беседы выходят далеко за рамки разумного. Питомцу сообщают планы на вечер, рассказывают, как прошел день, объясняют, почему сегодня все устали, а иногда даже интересуются его мнением. Исследователи из Бристольского университета даже сделали любопытные подсчеты, сколько же разговаривают с животными. И вот почему разговор с питомцем может помогать справиться с одиночеством, напряжением, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Многие владельцы ежедневно разговаривают со своими питомцами, и за этой обычной привычкой скрывается любопытная закономерность. Исследователи из Бристольского университета выяснили, что разговаривать с кошкой или собакой, рассказывать питомцу о своих планах, обсуждать с ним домашние дела или просто комментировать происходящее вокруг – совершенно нормальная для владельцев животных привычка. Более того, подобное общение может выполнять важную эмоциональную функцию и помогать человеку справляться с одиночеством и напряжением. Владельцы домашних животных могут адресовать своим питомцам около 10% всех слов, которые произносят в течение дня. Таким образом, для многих людей кошка или собака фактически становится постоянным собеседником, даже несмотря на отсутствие привычного словесного ответа. При этом речь идет далеко не только о командах или просьбах. Хозяева рассказывают животным, чем собираются заниматься вечером, обсуждают произошедшее за день, хвалят их, делают замечания, комментируют собственные действия и придумывают питомцам многочисленные ласковые прозвища. Со стороны подобные разговоры иногда могут выглядеть как монолог, однако взаимодействие все равно происходит. Животные не воспринимают человеческую речь так, как другой человек, но способны реагировать на целый набор сопровождающих ей сигналов. В частности, кошки и собаки обращают внимание на интонацию, громкость и эмоциональную окраску голоса, выражение лица и поведение хозяина. Благодаря этому питомец может понимать общий эмоциональный посыл обращения, даже если смысл длинной человеческой фразы ему недоступен. Однако важным оказалось и то, какое воздействие такие разговоры могут оказывать на самого владельца. Общение с животным позволяет человеку проговаривать мысли и переживания, не опасаясь критики или негативной реакции со стороны собеседника. Особое значение это может иметь для людей, которые часто остаются одни. Постоянное присутствие питомца и возможность обращаться к нему создают ощущение социального и эмоционального контакта. В результате животное становится не только компаньоном, но и своеобразным источником поддержки. Исследователи связывают подобное взаимодействие с уменьшением чувства одиночества и тревожности, а также облегчением подавленного эмоционального состояния. Даже обычный разговор с питомцем может становиться для хозяина способом переключиться после напряженного дня и выразить накопившиеся эмоции. При этом для такого общения не обязательно вести с животным полноценные длинные беседы. Похожую функцию могут выполнять короткие обращения, похвала, ласковая интонация или привычка рассказывать питомцу о происходящем.
1: Наверное, привлекательность такого собеседника еще и в редком сочетании качеств. Он всегда рядом, выслушивает до конца и почти никогда не перебивает. Правда, знаете, все-таки кошка вполне себе способна среди серьезного разговора просто так встать и уйти. Но это ведь, согласитесь, уже настолько человеческая черта, что отношения от этого становятся только более убедительными. Всем хорошего дня! И, кстати, конечно, передавать привет своим домашним собеседникам.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Интернет очень любит точные ответы. Если вставать в 7 утра, значит, где-то должна существовать волшебная минута, когда просто необходимо лечь в постель. Ну, для того, чтобы утром человек просыпался бодрым и счастливым. Такие таблицы действительно гуляют по сети. Но сомнолог Елена Царева говорит, что человеческий организм устроен сложнее калькулятора. Одним людям требуется больше сна, другим меньше. Меняется потребность в отдыхе с возрастом. Поэтому попытка высчитать идеальное время засыпания подходит далеко не всем. Почему таблица в интернете не может точно рассчитать ваш сон, расскажет наш корреспондент Виталий

0: Дубский. Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Универсального времени отхода ко сну, которое поможет каждому человеку выспаться к 7 утра, не существует. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева. Ранее в сети появилась таблица сна с указанием времени, когда нужно лечь, чтобы проснуться в 7 утра бодрым. По словам специалиста, такой расчет основан на циклах сна, однако длительность сна у разных людей отличается. Бывают короткоспящие люди, которые обычно спят 4-5 часов, а есть длинноспящие, которым требуется 10-12 часов. В среднем, конечно, это от 8,5 до 10 часов, но это тоже зависит от возраста, пояснила специалист. Сомнолог отметила, что один из проверенных способов наладить сон – соблюдать стабильный режим, когда человек каждый день ложится и просыпается примерно в одно и то же время. По словам Царевой, при таком распорядке организм сам начинает регулировать время засыпания через чувство сонливости, поскольку потребность в отдыхе может меняться в зависимости от нагрузки и усталости.
2: Так что действительно, вот посмотрите, что имеет значение. Стабильный режим. Если подъем происходит примерно в одно и то же время каждый день, организм постепенно сам начинает уже подсказывать сонливость, когда ему пора, как говорится, на покой баю-бай. Наверное, нам просто, конечно, хочется превратить сон в математику. Лег в 22:43, проснулся в 7, получил идеальное утро. Но ведь организм-то расписание из интернета не читает. Так что полезнее научиться замечать свою собственную сонливость. И это будет лучше, чем каждый вечер пытаться попасть в какую-то магическую минуту засыпания. Пусть завтрашнее утро ваше начнется с ощущения, что будильник прозвонил не слишком рано, а в самое-самое точное время.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. На микрофоне Олег Пека, это радио «Мелодия». И в завершении нашей утренней части общения, конечно же, мы поговорим о кино. В американском кинопрокате завершился вот уикенд. Какие фильмы были самыми популярными? Знаете, похожая кинофраншиза «Обитель зла», которую уже несколько раз пытались перезапустить, наконец-то действительно ожила.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Новая экранизация знаменитой видеоигры уверенно возглавляет американский прокат и идет, кстати, к лучшему старту за всю историю этой франшизы. За пятницу фильм собрал 26 миллионов 300 тысяч долларов, причем почти 9 миллионов пришлось на предварительные показы в четверг. Ну и прогноз на первый уикенд примерно до 60 миллионов долларов. Для сравнения, сама студия Sony перед премьерой рассчитывала всего лишь на 40. Если нынешние оценки сохранятся, это будет самый успешный старт Resident Evil за все 24 года существования киносерии. А история, кстати, очень длинная. Первый фильм вышел еще в 2002 году. Главную роль, если помните, в нем сыграла Мила Йовович. Потом было еще 5 продолжений. В 2021 году франшизу пытались перезапустить фильмом «Добро пожаловать в Raccoon City». Тот эксперимент, кстати, особого успеха не имел. Но зато все фильмы Resident Evil все вместе заработали по миру больше 1 200 000 000 долларов. Очень внушительная сумма. Нынешнюю версию снял Зак Крегер. Это режиссер хоррора «Оружие», который в прошлом году тоже стал неожиданно большим кассовым успехом. И вот что любопытно, новый «Обитель зла» не только хорошо продает билеты. Этот фильм еще и впервые в истории всей кинофраншизы по-настоящему понравился критикам. Сейчас у фильма 96% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes. Это один из лучших показателей среди хорроров нынешнего года. У зрителей тоже оценки высокие, фильм понравился более 90% его посмотревших. Главную роль сыграл Остин Абрамс, его герой. Медицинский курьер, который должен доставить важный груз, и внезапно оказывается в Raccoon City в разгар смертельной вирусной инфекции. Знаете, здесь, наверное, особо интересен подход режиссера. Крейгер не стал пытаться повторять старые фильмы с Милой Йовович и вообще даже признался, что их не смотрел. Зато он сам любит давно эти игры Resident Evil и хотел передать именно то ощущение, ради которого люди в них играют. Ты попадаешь в опасное место, плохо понимаешь, что происходит, ресурсов мало, вокруг все становится, ситуация все хуже и хуже, и приходится просто выживать. После нескольких не слишком удачных попыток Resident Evil наконец-то перестали воспринимать просто как известное название, которому нужно срочно придумать очередное продолжение. И сделали хороший хоррор. Иногда для воскрешения зомби-франшизы именно этого и не хватает. Среди прочих фильмов в первой пятерке кассовых «Практическая магия 2» с Сандрой Буллок и Николь Кидман, «Человек-паук. Совершенно новый день». Кстати, уже на 8-й неделе проката и все еще в первой тройке. «Одиссея» Кристофера Нолана. И замыкает пятерку фильм «Койот против Акме», соединяющий живых актеров с персонажами Луни Тюнс. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Встречаемся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: К этой минуте завершился утренний час пик в латвийской столице, и хотя еще остаются некоторые очаги дорожной напряженности и есть несколько заметных заторов, в целом обстановка улучшается с каждой минутой. После 7 баллов на утреннем максимуме перед 9 часами в данный момент на монитор вернулась четверка, еще через полчаса ждем 3 балла, и наступает самая благодатная пора, чтобы с минимальными потерями по времени совершить необходимые поездки или куда-то отправиться по своим делишкам важнецким. Мы же обратим внимание на то, что продолжается акция безопасности движения под эгидой Road Poll. Она завершится завтра в полночь. Итоги будут подведены. А вот судя по сводкам, которые мы получаем от госполиции, на дорожной статистике это почти не отражается. За минувший уикенд с пятницы по понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 174 ДТП. В них пострадали 22 человека, в том числе пешеход, четверо на электрогаджетах и 6 велосипедистов. Патрульные составили 204 протокола, задержали, внимание, 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще 2 их под воздействием наркотических веществ. Как следствие, 15 нарушителей пошли по уголовной статье, 9 помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у 6 машины попросту конфисковали в пользу государства. Это инфо к размышлению, мы же продолжаем двигаться только вперед. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллер» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
8: Мадрид.
9: В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так – не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадрилено», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Ну и еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде никому не будет скучно.
0: Мегаполисы мира. На радио

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, в северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ленсойс Мараньянсес. Среди 6 с лишним десятков национальных парков Бразилии есть лишь один единственный, который стоит и даже рекомендуется посещать в сезон дождей. Это национальный парк Ленсойс Мараньянсес. Собственно говоря, это даже не совсем парк, точнее, совсем не парк, а пустыня, причем очень необычная. С высоты птичьего полета Ленсойс Мараньянсес выглядит как огромная белая простыня, которая колышется на ветру. Отсюда и название этой территории. Ленсойс по-португальски означает «простыни». Мараньянсес – принадлежность к штату Мараньян, в котором находится это чудо природы. Плоская территория парка расположена очень невысоко над уровнем моря. Вся она покрыта огромными белоснежными песчаными дюнами, высота которых доходит до 40 метров. Формирование Ленсойс Мараньянсес происходило в течение многих тысяч лет. Белоснежные дюны постепенно образовывались благодаря движению воды. Кварц, вынесенный рекой с материка, откладывался в устье, а ветра и морские течения дробили его и по песчинкам переносили обратно на материк. Таким образом, постепенно равнина стала превращаться в белоснежную пустыню. В сезон дождей, который длится с января по июнь, между дюнами образуется множество невероятной красоты лагун с бирюзовой, кристально-прозрачной водой. Интересно, что несмотря на то, что в засушливое время эти лагуны почти полностью пересыхают, в сезон дождей в них водится огромное количество рыбы. Ее икру сюда переносят с моря птицы. Еще одна особенность национального парка Ленсойс Мараньянсес состоит в том, что несмотря на частые обильные дожди и близость Амазонки, на всей его территории, которая занимает около 1000 квадратных километров, почти полностью отсутствует какая-либо растительность. Национальный парк в этом месте был основан 2 июня 1981 года. С тех пор территория тщательно охраняется государством, а из всего транспорта передвижение по Ленсойс Мараньянсес разрешено только туристическим автобусом и велосипедом.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди. В северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: С тех пор, как немец Кристоф Рехаги закончил свое путешествие, прошло уже более 10 лет, но его пример до сих пор вдохновляет других людей. Детство Кристофа было наполнено мечтами о путешествиях и приключениях. Все как обычно и бывает у мальчишек. Только с возрастом Кристоф не поменял своих желаний, и однажды молодой человек, движимый жаждой адреналина, решил прогуляться домой в немецкий город Бад-Нендорф из Парижа. Эта почти безумная затея удалась. Кристоф тогда понял, что это лучшее, что с ним происходило в жизни. А спустя несколько лет задумал сходить домой в Германию из столицы Китая, где в то время учился. Невероятное путешествие стало подарком самому себе на 26-й день рождения. Только по Китаю сумасбродный немец шел почти год. За это время он сумел дойти до границы с Казахстаном, преодолев более 4500 километров. Но к этому моменту Кристоф понял, что выполнить свой же план ему не под силу. Зато все свое путешествие он заснял на камеру и по возвращении домой создал ролик в режиме таймлапс. Удивительный поход длиной в год уместился в 5-минутном видео, которое быстро разлетелось по сети и стало популярным. После этого Рехаги засел за мемуары и выпустил книгу под названием «Самый большой дурак под солнцем. 4646 километров пешком домой». Пока Кристоф так и не решился повторить свое путешествие. Зато он до сих пор получает сообщения от людей, которых вдохновило его видео и путевые заметки.
2: «Мне очень нравится, когда люди говорят, что собираются реализовать свою мечту во что бы то ни стало, и признаются, что на это их вдохновил я»,
1: — говорит Кристоф Рехаги.
2: «На велосипеде по Азии, пешком по Африке, сорваться в Китай, отправиться учиться по обмену, бросить работу и найти новую, купить фотоаппарат и снимать. Мне нравится то, что идет от души. Это настоящее путешествие к своей мечте».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На портале общественных инициатив «Манабалсалвэ» собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70 экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, в северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Нессун Дорма. С момента, когда Лучано Паваротти исполнил арию «Нессун Дорма» на открытии чемпионата мира по футболу в 1990 году, этот фрагмент из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» стал одним из самых узнаваемых оперных произведений в мире. «Турандот» — последняя опера Пуччини, окутанная множеством загадок, и главное из них вовсе не в жестоких испытаниях, которые холодная китайская принцесса Турандот устраивает своим женихам. Подлинная тайна в том, что Пуччини так и не завершил свое творение. История сохранила драматичный момент премьеры в Миланском театре «Ла Скала» в апреле 1926 года. Легендарный дирижер Артуро Тосканини, дойдя до сцены смерти рабыни Лю, которая жертвует собой из любви к принцу Калафу, остановил оркестр, повернулся к залу и произнес: «Здесь перо выпало из рук композитора». Позже оперу завершил Франко Альфано, использовав эскизы Пуччини, но дух незавершенности так и остался ее частью. Ария «Нессун Дорма», что переводится как «Пусть никто не спит», кульминация оперы, где принц Калаф в полной решимости покорить сердце Турандот поет о своей непоколебимой вере в победу. Это одно из самых сложных произведений для тенора, требующее не только виртуозной техники, но и мощного драматического дара. Лучшим исполнителем этой арии по праву считается Лучано Паваротти. Сегодня «Нессун Дорма» звучит повсюду. От спортивных стадионов до рекламных роликов. Ария давно перестала быть просто оперным номером. Она превратилась в символ торжества человеческого духа, музыкальный манифест надежды и непокорности. Именно таким и задумывал ее Пуччини, даже не подозревая, какую судьбу уготовила ей история. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АВТ.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Рига Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди. В северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Эскалевада.
1: Одно из самых известных блюд каталонской кухни – эскалевада. Представляет оно собой запеченные овощи, в первую очередь баклажаны и красные сладкие перцы. Также в качестве компонентов эскалевады могут использоваться лук и помидоры. Придумали это блюдо каталонские пастухи, надолго уходившие со своими стадами на горные пастбища. С собой они обычно брали только сыр, вино и самые удобные для хранения и переноски овощи. Горячие блюда готовили в полевых условиях, на костре, и, что логично, из имеющихся под рукой ингредиентов. Так что овощи для классической эскалевады готовятся на тлеющих углях или открытом огне, из-за чего приобретают характерный аромат дыма. Название же блюда происходит от каталонского глагола «эскалевар», что означает как раз «запекать на углях». Хотя в домашних условиях эскалеваду тоже можно приготовить. Костер и угли заменит обычная духовка. После того, как овощи достаточно хорошо запеклись, с них снимается почерневшая кожица, они нарезаются соломкой, поливаются оливковым маслом и подаются на стол. Эскалевада может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу. Кроме того, существует еще один вариант сервировки эскалевады – на тонкой лепешке. Такое блюдо распространено в первую очередь в каталонской провинции Лерида. Называется оно «кока де рекапте». Кстати, некоторые каталонцы считают кока де рекапте прародительницей пиццы и утверждают, что самое знаменитое итальянское блюдо на самом деле было придумано у них в Лериде.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

«Мелодии легенды» на радио «Мелодия». История песни «Mammy Blue» началась в Париже. Нет, не в кабаре, не в звукозаписывающей студии и даже не за пианино. Все было куда прозаичнее. Автомобильная пробка. В ней и застрял французский композитор Юбер Жиро. В ожидании движения вдруг родилась мелодия. Пронзительная, тягучая, будто полная тоски по тем, кого больше нет. Так родилась «Mammy Blue», песня, которую можно перевести как «Мама, я грущу». Сюжет простой и страшно трогательный. Герой покинул отчий дом в юности, не сказав матери ни слова. А когда вернулся, было уже поздно. Дом пуст и извиниться не перед кем. Первой записала песню на итальянском языке молодая певица Ивана Спани. Ритмичные аккорды, гитары, голос свежий, хрупкий. Но настоящая судьба песни началась в Испании. Французский продюсер Ален Мийо купил права и отдал ее своей группе «Pop Tops». Запись сделали в Лондоне, а текст на английском написал сам вокалист Фил Трим. Так в названии появилась вторая «М»

Почти одновременно песню исполнили еще два исполнителя. Джоэл Дейт с блюзовой, почти неистовой подачей и Николетта с дрожащим, ранимым голосом. Версия Николетты звучала на родном французском, и композитор считал именно ее самой точной.

Но публике больше пришлась по душе англоязычная интерпретация. Она взлетела в чартах Франции, Бельгии, Германии и даже США. А дальше Европа запела. На испанском, немецком, финском, японском, даже греческом. Песня была повсюду. В хит-парадах, на улицах, по радио. В СССР ее подхватили и Горовец, и Магомаев, и веселые ребята. Кто-то пел «Где же ты, мама?», кто-то «Грустная мама». Даже Поль Мориа сделал инструментальную версию, и она тоже стала любимой. 70 с лишним исполнителей, десятки языков, миллионы слушателей. А началось все в парижской пробке.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Поворот. 18 октября.
4: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди. В северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБЦ.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: man. Парки мира на радио «Мелодия».
1: Ленсойс Мараньянсас. Среди шести с лишним десятков национальных парков Бразилии есть лишь один единственный, который стоит и даже рекомендуется посещать в сезон дождей. Это национальный парк Ленсойс Мараньянсас. Собственно говоря, это даже не совсем парк, точнее, совсем не парк, а пустыня, причем очень необычная. С высоты птичьего полета Ленсойс Мараньянсас выглядит как огромная белая простыня, которая колышется на ветру. Отсюда и название этой территории. Ленсойс по-португальски означает «простыни». Мараньянсас – принадлежность к штату Мараньян, в котором находится это чудо природы. Плоская территория парка расположена очень невысоко над уровнем моря. Вся она покрыта огромными белоснежными песчаными дюнами, высота которых доходит до 40 метров. Формирование Ленсойс Мараньянсас происходило в течение многих тысяч лет. Белоснежные дюны постепенно образовывались благодаря движению воды. Кварц, вынесенный рекой с материка, откладывался в устье, а ветра и морские течения дробили его и по песчинкам переносили обратно на материк. Таким образом, постепенно равнина стала превращаться в белоснежную пустыню. В сезон дождей, который длится с января по июнь, между дюнами образуется множество невероятной красоты лагун с бирюзовой, кристально-прозрачной водой. Интересно, что несмотря на то, что в засушливое время эти лагуны почти полностью пересыхают, в сезон дождей в них водится огромное количество рыбы. Ее икру сюда переносят с моря птицы. Еще одна особенность национального парка Ленсойс Мараньянсас состоит в том, что несмотря на частые, обильные дожди и близость Амазонки, на всей его территории, которая занимает около 1000 квадратных километров, почти полностью отсутствует какая-либо растительность. Национальный парк в этом месте был основан 2 июня 1981 года. С тех пор территория тщательно охраняется государством, а из всего транспорта передвижение по Ленсойс Мараньянсас разрешено только туристическим автобусом и велосипедом.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Более 30 лет они покоряют мир.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. На портале общественных инициатив «Манабалс.ЛВ» собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. Во вторник, 22 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Собственные виноградники.
1: Личные самолеты, яхты, шикарные виллы. Любая новость об этих увлечениях звезд сразу становится темой для обсуждения. А вот о том, что многие знаменитости владеют собственными виноградниками, знают очень немногие. Хотя именно это хобби входит в число самых дорогостоящих. Но кроме удовольствия, оно приносит звездам еще и неплохой дополнительный доход. Среди знаменитостей, которые с полным правом могут называть себя знатоками в деле выращивания и переработки винограда, например, Фрэнсис Форд Коппола. Свой первый виноградник в долине Напа режиссер купил еще в 1975 году на выручку от проката фильма «Крестный отец». Рассказывают, что первые урожаи ягод, выращенные семейством Копполы, самолично давили ногами сыновья знаменитого режиссера. Сегодня хозяйство Мэтра производит 750 тысяч бутылок в год. Сам же Коппола считает, что это занятие – лучшее, что можно придумать для голливудского пенсионера. Ведь, по его мнению, в Калифорнии стоит развивать лишь две индустрии – кино и вино. А вот англичанин Стинг с 96 года владеет виноградниками в Тоскане. Чтобы повысить урожайность, певец время от времени поет зреющим ягодам свои лучшие песни. Неизвестно, помогает ли это, но продукция от Стинга удостоилась высоких оценок критиков одного из авторитетных специализированных журналов. Напитки его производства, многие из которых носят те же названия, что и песни Стинга, набрали от 87 до 93 баллов из 100 возможных. Продукцию собственных виноградников на рынок поставляют актеры Курт Рассел, Ричард Гир, Жерар Депардье, Антонио Бандерас и Джонни Депп, певицы Мадонна и Ферги и многие другие звезды шоу-бизнеса и спорта. И пока одни миллионеры развлекаются дегустацией самых изысканных напитков в мире, другие эти напитки с ничуть не меньшим удовольствием производят.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билешу Сервис.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. Далее об этом и других событиях более подробно. Для организации движения во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост через Даугаву, сообщил в понедельник мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Как подчеркнул мэр, пока такой мост не будет установлен, он не допустит остановки движения по Вантовому мосту. Основные работы по реконструкции моста планируется начать в 2027 году. Как сообщилось в конкурсе на реконструкцию, победило объединение предприятий, предложившее выполнить работы за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок. В этом году на ремонт Вантового моста потребуется до 6 миллионов 700 тысяч евро, в 2027 до 42 миллионов, в 2028 до 35 миллионов 760 тысяч евро. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части моста, замену вант и создание отдельных зон передвижения для пешеходов и велосипедистов. На портале общественных инициатив собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представители инициативы предлагают внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что число 70 выбрано для того, чтобы с учетом сокращения численности населения примерно сохранить такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как такое было в Латвии в 1993 году, когда в стране проживало около 2 миллионов 600 тысяч человек, а в Сейме было 100 депутатов. В свою очередь, в начале 2026 года численность населения составляла 1 миллион 845 тысяч человек, а число депутатов по-прежнему 100. В качестве преимуществ меньшего числа депутатов автор инициативы называет большую индивидуальную ответственность и заметность депутатов, потенциально меньшую раздробленность и более легкое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный ритм работы парламента. Еще одним аргументом названа экономия бюджета. Указывается, что при сокращении числа депутатов до 70, экономия только на основных зарплатах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. На этой неделе в Латвию, скорее всего, придут циклоны с сильным дождем, но в последние дни сентября, начале октября, возможно, бабье лето, прогнозируют синоптики. Под влиянием первого циклона во второй половине дня во вторник дождь достигнет Латгала с юго-востока. В среду на большей части страны временами будет идти дождь. Температура воздуха не превысит плюс 12, плюс 17 градусов. Ожидается, что в четверг придет второй циклон, который будет значительно сильнее и будет влиять на погоду вплоть до субботы. Этот циклон местами может принести очень сильные осадки, количество которых достигнет месячной нормы. Интенсивный дождь ожидается на обширной территории, местами возможно затопление низин. Ливни прогнозируются во всем бассейне Даугавы, поэтому в конце сентября, начале октября значительно увеличится приток воды на даугавских гидроэлектростанциях. Циклон принесет также порывистый ветер. Во время дождя даже в середине дня температура воздуха местами сохранится около плюс 10. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно текущим прогнозам, в последние дни сентября и в начале октября на погоду будет влиять антициклон. Самые солнечные и теплые дни температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии, особенно в Латгале, ожидается значительно выше нормы, а в следующие 4 недели ниже нормы или близко к ней. Температура воздуха на этой неделе будет близка к многолетнему среднему показателю, а последующие 3 недели прогнозируются теплее, чем обычно осенью. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и предстоящие 3 часа, я надеюсь, будут наполнены удивительными, интересными историями со всего мира. Знаете, вот есть археологические находки, которые не дают ученым покоя буквально десятилетиями. Одна из них – небольшая деревянная дощечка из поселения Диспилио на севере Греции. Нашли эту табличку еще в 1993 году на берегу озера Кастория в остатках неолитического поселения. И вот радиоуглеродный анализ показал удивительный возраст этой таблички – примерно 5260 год до нашей эры. То есть, подумайте, этой табличке больше 7000 лет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На дереве вырезаны десятки загадочных знаков, расположенных довольно упорядоченно. И вот здесь начинается самое интересное. Если перед нами действительно письменность, то, скорее всего, это может быть один из древнейших известных примеров записи человеческой речи. Проблема только в одном. Ученые до конца еще не уверены, что это вообще текст. Знаки могли обозначать количество предметов, принадлежность имущества, какие-то хозяйственные сведения, а может быть и вовсе это были какие-то ритуальные символы. То есть это вполне может быть протописьменность. Знаете, вот такая система знаков, которая уже передает информацию, но еще не записывает человеческую речь так, как это делает полноценное письмо. Именно поэтому археологи формулируют свои выводы очень осторожно. Мы привыкли связывать появление письменности прежде всего с Месопотамией, где впервые вот такие общепризнанные системы письма появились, правда, значительно позже, примерно в 4-м тысячелетии до нашей эры. А вот дощечка из Диспилио старше их примерно на 2000 лет. Отсюда и соблазн сказать: вот она, сенсация, историю письменности придется переписывать. Правда, пока это было бы слишком смелым заявлением. Некоторые знаки действительно внешне напоминают символы, которые появились намного позже в Эгейском регионе. Иногда в популярных публикациях их даже сравнивают с греческими буквами. Однако похожая форма еще не означает родство. Между этой дощечкой и появлением греческого алфавита лежат тысячи лет, и доказанной непрерывной связи между ними тоже нет. Любопытна и сама странность находки. Дерево обычно исчезает задолго до того, как его находят археологи. Здесь помогла вода. Дощечка долго находилась в среде с очень небольшим количеством кислорода, и это замедлило разрушение материала. В итоге перед нами почти что идеальная археологическая загадка. Возраст известен, знаки видны. Люди, которые их вырезали, точно хотели что-то обозначать. Но вот что именно, мы пока не понимаем. И, пожалуй, поэтому эта находка интереснее любой громкой сенсации. Потому что она пока не дает нам красивого ответа. Она оставляет нас с вопросом. Что пытался сообщить человек 7000 лет назад, проводя острым предметом линии вот по этому куску дерева? Список запасов, имя владельца, ритуальную формулу. Или, может быть, в самом деле это была какая-то фраза, которую мы пока просто не умеем прочитать. Если когда-нибудь удастся доказать последнее, учебники по истории письменности действительно придется менять. Ну а пока дощечка из Диспилио остается очень древним посланием, адрес которого известен, а содержания нет. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Если дома у вас живет кошка или собака, рано или поздно обнаруживается одна особенность. С животными начинают разговаривать. Причем довольно быстро беседы выходят далеко за рамки разумного. Питомцу сообщают планы на вечер, рассказывают, как прошел день, объясняют, почему сегодня все устали, а иногда даже интересуются его мнением. Исследователи из Бристольского университета даже сделали любопытные подсчеты, сколько же разговаривают с животными. И вот почему разговор с питомцем может помогать справиться с одиночеством, напряжением, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Многие владельцы ежедневно разговаривают со своими питомцами, и за этой обычной привычкой скрывается любопытная закономерность. Исследователи из Бристольского университета выяснили, что разговаривать с кошкой или собакой, рассказывать питомцу о своих планах, обсуждать с ним домашние дела или просто комментировать происходящее вокруг – совершенно нормальная для владельцев животных привычка. Более того, подобное общение может выполнять важную эмоциональную функцию и помогать человеку справляться с одиночеством и напряжением. Владельцы домашних животных могут адресовать своим питомцам около 10% всех слов, которые произносят в течение дня. Таким образом, для многих людей кошка или собака фактически становится постоянным собеседником, даже несмотря на отсутствие привычного словесного ответа. При этом речь идет далеко не только о командах или просьбах. Хозяева рассказывают животным, чем собираются заниматься вечером, обсуждают произошедшее за день, хвалят их, делают замечания, комментируют собственные действия и придумывают питомцам многочисленные ласковые прозвища. Со стороны подобные разговоры иногда могут выглядеть как монолог, однако взаимодействие все равно происходит. Животные не воспринимают человеческую речь так, как другой человек, но способны реагировать на целый набор сопровождающих ей сигналов. В частности, кошки и собаки обращают внимание на интонацию, громкость и эмоциональную окраску голоса, выражение лица и поведение хозяина. Благодаря этому питомец может понимать общий эмоциональный посыл обращения, даже если смысл длинной человеческой фразы ему недоступен. Однако важным оказалось и то, какое воздействие такие разговоры могут оказывать на самого владельца. Общение с животным позволяет человеку проговаривать мысли и переживания, не опасаясь критики или негативной реакции со стороны собеседника. Особое значение это может иметь для людей, которые часто остаются одни. Постоянное присутствие питомца и возможность обращаться к нему создают ощущение социального и эмоционального контакта. В результате животное становится не только компаньоном, но и своеобразным источником поддержки. Исследователи связывают подобное взаимодействие с уменьшением чувства одиночества и тревожности, а также облегчением подавленного эмоционального состояния. Даже обычный разговор с питомцем может становиться для хозяина способом переключиться после напряженного дня и выразить накопившиеся эмоции. При этом для такого общения не обязательно вести с животным полноценные длинные беседы. Похожую функцию могут выполнять короткие обращения, похвала, ласковая интонация или привычка рассказывать питомцу о происходящем.
1: Наверное, привлекательность такого собеседника еще и в редком сочетании качеств. Он всегда рядом, выслушивает до конца и почти никогда не перебивает. Правда, знаете, все-таки кошка вполне себе способна среди серьезного разговора просто так встать и уйти. Но это ведь, согласитесь, уже настолько человеческая черта, что отношения от этого становятся только более убедительными. Всем хорошего дня! И, кстати, конечно, передавать привет своим домашним собеседникам.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможно, в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отопление.

0: всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу-сервис bodies.lv. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, только что буквально вернувшийся из отпуска. А знаете, вот есть люди, которым после отпуска нужен еще один отпуск. И дело не всегда в каком-то неудачном отеле или слишком раннем обратном рейсе. Иногда отдых превращается в другую разновидность работы. Только вместо совещаний появляется расписание экскурсий, вместо отчетов – обязательный список достопримечательностей. Психолог Любовь Наумова замечает парадокс. Можно физически уехать за тысячи километров, но продолжить мысленно сидеть в офисе, проверять почту и отвечать коллегам. Почему двух недель отпуска иногда оказывается недостаточно, рассказывает наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Даже поездка на море не гарантирует восстановление, если человек мысленно остается на работе. Об этом в интервью рассказала психолог Любовь Наумова. По ее словам, многие продолжают проверять почту, отвечать коллегам и думать о накопившихся делах, находясь в отпуске. Она также отметила, что иногда люди превращают сам отдых в новый проект, стараются посетить все достопримечательности, встать пораньше и успеть максимум. Нужно обязательно встать пораньше, посетить 5 экскурсий, увидеть все достопримечательности, сделать фотографии, сходить в лучшие рестораны. В итоге вместо отдыха получаем еще один проект. Только теперь его дедлайн – обратный самолет, сообщила эксперт. Еще одна причина – хроническое истощение, которое невозможно исправить за 1-2 недели. Отдых должен присутствовать в жизни регулярно, а не становиться экстренной реанимацией раз в году, подчеркнула Наумова. Она указала, что многие не умеют отдыхать из-за чувства вины. Наумова посоветовала перестать считать отдых наградой и выделять хотя бы небольшое время каждый день просто для удовольствия. Не для карьеры, не для детей, не для фигуры, не для саморазвития, а просто потому, что вам приятно, резюмировала психолог.
1: Ну и, пожалуй, самая интересная мысль здесь в том, что отдых не должен быть ежегодным ремонтом организма после 11 месяцев эксплуатации. Если небольшие приятные паузы появляются регулярно, то от отпуска уже не требуется совершать какое-то немыслимое чудо. Хочу пожелать всем хорошего дня, и пусть в этом дне найдется, ну, хотя бы немножечко времени, которое совершенно не обязано приносить практическую пользу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и, конечно же, у меня для вас невероятная история. Вот представьте себе, суббота, пляж и больше сотни незнакомых друг другу людей собираются вместе на этом пляже, и вот все разом начинают орать во всю глотку. Причем это не какой-то политический митинг, это терапия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Сан-Франциско на смотровой площадке Vista del Mar, откуда открывается вид на Ocean Beach, прошло мероприятие под названием «Гортанный крик морю». Организовала его местная жительница Даниэль Иган. «Мне казалось, что мне нужно как следует покричать, и я подумала, что с другими людьми это будет веселее», рассказала она изданию SF Gate. «В наше время есть очень много поводов покричать, так что я решила собрать разных людей вместе и просто крикнуть во все горло». На афише этого мероприятия были перечислены многие уважительные причины покричать. От аренды жилья до тревоги из-за искусственного интеллекта, накопившейся злости или того простого факта, что кричать, в общем-то, приятно. Перед общим криком организаторы устроили еще и конкурс. Участников оценивали по громкости, длительности, стилю их воплей. Ну, а победительница получила в качестве приза маленький мегафон. Конечно, это смешно. Но за этим стоит вполне узнаваемая вещь. Мы все чаще ищем не просто способ выговориться, а хотим получить как бы такой целый ритуал, даже толпу единомышленников, чтобы разрешить себе по-настоящему разозлиться вслух. В одиночку кричать в подушку как-то неловко и странно. А вот если рядом находится еще добрая сотня человек, который делает все то же самое, это вдруг превращается во что-то общее, почти даже праздничное действие. Может быть, современному человеку просто нужно официальное разрешение и компания, чтобы позволить себе разозлиться. Так что вот если в следующий раз вам тоже захочется просто поорать, может быть, даже посреди рабочего дня, знайте, что вы не одиноки, и, возможно, для этого уже придумали специальное мероприятие, причем с расписанием и небольшими призами. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда рады, когда есть повод выдохнуть. Ну и желательно, конечно, потише, чем тогда вот эта сотня людей на пляже Vista del Mar.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Пробки» на радио «Мелодия».
1: Вот уж действительно день на день не приходится, это если говорить о трафике в латвийской столице. Постоянно приходят новости на дорожные темы, причем не только те, что сорока на хвосте принесла, но и сообщения от наших друзей и водителей, которым не безразлично, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. Водитель такси Александр Рязанов обнаружил новое место дорожных работ. Это участок между бульваром Райниса и Вантовым мостом, где в каждом направлении было перекрыто по одной полосе. Левая в сторону моста и правая в направлении центра. Сами понимаете, что на Валдемара, одной из самых загруженных улиц в центре, а также на прилегающих, ожидаются пробки. Монитор уже дает получасовой затор. Имейте это в виду и лучше объезжайте. Мы продолжим следить за ситуацией и просим неравнодушных водителей сообщать обо всем, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Что касается общей обстановки, она уже сложная. После 16 часов на мониторе появились 6 баллов, и на сегодня это, конечно, не предел. Меня зовут Владимир Тин. Следите за знаками и изменениями в организации движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
9: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
10: «Ла Латина». Мадридский квартал «Ла Латина» считается самым старым районом испанской столицы, ее историческим центром. В средние века эта местность была отгорожена крепостными стенами и представляла собой весь город, который впоследствии разросся далеко за пределы стен и рвов. Округ был назван в честь одной из самых выдающихся испанских женщин средневековья Беатрисы Галиндо, носившей прозвище «Ла Латина» из-за своих глубоких познаний в латинском языке. Она была университетским профессором, обучала детей королевы Изабеллы Кастильской, а также основала в Мадриде госпиталь Святого Креста. До сих пор в квартале «Ла Латина» сохранилась типичная средневековая планировка с узкими улочками, небольшими домиками и широкими площадями.
11: Ежедневно в этот округ приезжают сотни тысяч туристов. Причем привлекают их не только исторические памятники, которых в Ла-Латине немало, а по большей части тапас-бары и рестораны, которыми на весь мир славится этот район. Центром гастрономического путешествия гурманы считают улицы Кава Баха и Кайе де Нунсио, где расположен один из самых известных мадридских ресторанов – Каса Пако. Для любителей ночных увеселений здесь круглосуточно открыто огромное количество баров и клубов. Хорошо знают этот округ и заядлые театралы. Именно здесь расположен знаменитый испанский театр «Ла-Латина». Кроме того, именно в этом округе находится крупнейший мадридский рынок «Эль Растро», одна из главных неархитектурных достопримечательностей испанской столицы.
0: Улицы мира на радио.

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В этом сезоне планируется закупить больше вакцин от гриппа. Далее об этом и других событиях более подробно. Государство планирует закупить 148 336 доз вакцины против гриппа на сезон 2026-2027 года. Это на 9 216 доз или 6,6% больше, чем было закуплено в предыдущем сезоне. Как сообщила Национальная служба здравоохранения, на закупку вакцин в этом сезоне планируется выделить 2 482 959 евро без учета налога на добавленную стоимость. В прошлом сезоне гриппа государство первоначально закупила 133 120 доз вакцины, позже было закуплено еще 6 тысяч доз. Национальный институт общественного здравоохранения организовал открытый тендер «Поставка вакцин против гриппа». По результатам закупки на сезон гриппа 2026-27 планируется закупить 70 900 доз вакцин против гриппа, 74 716 доз вакцин против гриппа для лиц старше 60 лет, а также 2 720 доз интраназальных вакцин против гриппа, предназначенных для детей до 2 лет. Для организации движения во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост через Даугаву, сообщил мэр Риги Вейсторс Кленбергс. В настоящее время планируется, что движение по временному мосту будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Как подчеркнул мэр, пока такой мост не будет установлен, он не допустит остановки движения по Вантовому мосту. Основные работы по реконструкции моста планируется начать в 2027 году. Кленбергс сообщил, что стоимость временного моста может составлять около 20 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько стоила бы его аренда. Кто и в какой степени покроет расходы на установку временного моста, Кленбергс намерен в ближайшее время обсудить с премьер-министром и министром финансов. Впоследствии такой мост можно использовать в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд, отметил мэр. Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулинш сообщил, что в настоящее время еще изучаются возможности, где именно мог бы находиться временный мост, однако он определенно будет расположен вблизи Вантового моста. Также изучается, можно ли будет пустить по временному мосту общественный транспорт, но пока ясности по этому вопросу нет. Согласно данным Рижской думы, в рабочие дни Вантовый мост пересекают от 55 до 60 тысяч транспортных средств, при этом в час пик около 4500. Каждый рабочий день по мосту также проходит 759 рейсов общественного транспорта Рига Сатексма, перевозящих более 20 тысяч пассажиров, поэтому самоуправление проводит детальное исследование транспортных потоков. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, конечно же, у меня для вас припасена невероятная история. Представьте себе, что вам приходит счет на 12 тысяч долларов за просроченную книгу, а книгу эту вы даже никогда не брали в библиотеке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Короче говоря, история эта началась так. В библиотеку города Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, пришел 84-летний мужчина по имени Хэнсон и принес с собой сентябрьский номер журнала «The Century Illustrated Monthly». Знаете, сентябрьский-то номер за 1894 год. Как рассказала архивариус и координатор по связям с общественностью библиотеки Дженнифер Нитхэм, Хэнсон сказал ей буквально следующее. «Есть тут у меня какая-то книжица на возврат. Я готов поспорить, что вы такого еще не видели». Журнал этот, по словам Хэнсона, оказался у него дома, когда он переехал еще в 1966 году. Откуда именно он взялся, мужчина понятия не имеет. Родители его в эту библиотеку никогда не ходили. Его уже покойная жена Кэрол, хоть и была заядлой читательницей и часто брала книги именно в этой библиотеке, но никогда бы не держала что-то на руках так долго. По подсчетам библиотеки, журнал был просрочен на 48 220 дней. По всем правилам, за это полагается штраф в размере 12 055 долларов. Но Хэнсону повезло. Буквально накануне библиотека Конкорда объявила годовую заморозку штрафов. Это такой эксперимент, чтобы проверить, будут ли люди охотнее возвращать книги, если штрафы отменят. Хэнсон прочитал об этой инициативе в газете и решил, что вот он, настал подходящий момент. Кстати, в обращение журнал больше не вернут. Вместо этого, скорее, вот эту уже библиографическую редкость выставят на витрине в историческом зале библиотеки. Я же хочу напомнить, что сама библиотека Конкорда была основана в 1873 году. То есть журнал взяли, когда этому учреждению было всего лишь около 20 лет. И вот теперь, спустя более чем столетие, эта маленькая петля истории наконец-то замкнулась, причем не штрафом, а прощением. Иногда система, которая могла бы наказать по всей строгости, вместо этого выбирает просто порадоваться, что наконец-то вещь вернулась туда, где ей и место. Так что если у вас дома завалялась чья-то книга, за которую, в общем-то, давно должно было быть вам стыдно, может быть, самое время узнать, не объявила ли у вас библиотека амнистию. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда рады, когда старые долги закрываются не штрафом, а улыбкой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Понедельник – день нелегкий и непростой, как известно из поговорки. Сегодня это находит свое отражение в вечерний час пик в латвийской столице. Главная проблема, о ней сообщил и прислал видео водитель такси Александр Рязанов, это участок на улице Валдемара от бульвара Райниса до Вантового моста, где из-за дорожно-ремонтных работ перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Правая в сторону центра и левая в направлении Пардаугавы. Пробка на Валдемара уже превысила 40 минут, продолжает расти. Так что настоятельно рекомендуем сюда не ездить, а найти другой, более оптимальный маршрут. 7 баллов на мониторе в среднем по городу – это еще, похоже, не все, потому что в течение ближайшего получаса заторы будут прибавлять. Ну а пробка на Валдемара и прилегающих улицах серьезно усугубляет ситуацию. Всем пожелаем благоразумия и терпения, и встречаемся на другом берегу. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны и хорошего вечера. С вами «Любимое радио».
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
5: Azijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Azijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Знаете, утро вообще стало довольно требовательным временем суток. Нужно правильно проснуться, немедленно увидеть дневной свет, выпить воды, позавтракать, подвигаться, не смотреть телефон и желательно проделать все это спокойно, потому что стресс тоже вреден. Эксперты составили список из 7 привычек, которые способны сделать начало дня тяжелее. От чего же все-таки стоит отказаться? И какие привычки незаметно осложняют нам начало дня, рассказал наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Многие утренние привычки мы выполняем автоматически, даже не задумываясь об их вреде. Некоторые из них способны усиливать ежедневный стресс и усталость. Утренние часы задают тон всему дню. Однако многие привычные действия мы совершаем на автопилоте. Эксперты выделяют 7 распространенных утренних ошибок, которые незаметно забирают энергию и усиливают стресс. Главные утренние ошибки, крадущие вашу энергию. Постоянное нажатие кнопки «Отложить». Многократное прерывание сна тяжелее переносится организмом и часто указывает на хронический недосып. Взрослым рекомендуется спать не менее 7 часов, а будильник лучше ставить подальше от кровати. Просмотр смартфона в постели. Чтение тревожных новостей или рабочих писем сразу после пробуждения мгновенно портит настроение и провоцирует спешку. Стоит ввести правило – не открывать соцсети в первые 10-15 минут после сна. Пребывание в темной комнате. Отсутствие естественного света лишает биологические часы важного сигнала о начале дня, снижая бодрость. Достаточно открыть шторы или выйти на пару минут на свежий воздух. Замена воды крепким кофе. Игнорирование утренней жажды в пользу кофеиновых напитков может навредить организму. Полезно держать рядом стакан воды и контролировать дозу кофеина при проявлении тревожности или дрожи. Пропуск завтрака или перекус сладостями. Отказ от еды из-за спешки часто приводит к покупке вредной выпечки с быстрыми углеводами. Сбалансированный завтрак должен содержать белок, клетчатку и сложные углеводы вместо сахара. Чистка зубов сразу после кислого. Цитрусовые и соки временно размягчают эмаль, поэтому активная чистка сразу после еды может ее повредить. Лучше почистить зубы до завтрака или подождать около получаса после приема пищи. Утренний хаос и отсутствие движения. Изнуряющие тренировки не обязательны, но легкая разминка или прогулка помогут взбодриться. Избежать спешки поможет вечерняя подготовка одежды и завтрака. Создавать идеальную утреннюю рутину со всеми популярными трендами не обязательно, так как это может стать лишь дополнительным источником стресса. Лучше внедрять изменения постепенно, выбирая по одной небольшой полезной привычке за раз.
1: У идеального утра есть один существенный недостаток. Чтобы выполнить все рекомендации, кажется, скоро придется вставать часа на два раньше. Поэтому идея поменять по одной привычке в день выглядит вполне здраво. Хорошее утро – это все-таки начало жизни на сегодня, а не экзамен по правильному образу жизни. Так что успешного всем хочу пожелать дня. Если вы сегодня уже успели трижды переставить будильник и проверить свой телефон в постели, ну что, завтра будет еще одна попытка.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Интернет очень любит точные ответы. Если вставать в 7 утра, значит, где-то должна существовать волшебная минута, когда просто необходимо лечь в постель. Ну, для того, чтобы утром человек просыпался бодрым и счастливым. Такие таблицы действительно гуляют по сети. Но сомнолог Елена Царева говорит, что человеческий организм устроен сложнее калькулятора. Одним людям требуется больше сна, другим меньше. Меняется потребность в отдыхе с возрастом. Поэтому попытка высчитать идеальное время засыпания подходит далеко не всем. Почему таблица в интернете не может точно рассчитать ваш сон, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия».

0: требуется 10-12 часов. В среднем, конечно, это от 8,5 до 10 часов, но это тоже зависит от возраста, пояснила специалист. Сомнолог отметила, что один из проверенных способов наладить сон – соблюдать стабильный режим, когда человек каждый день ложится и просыпается примерно в одно и то же время. По словам Царевой, при таком распорядке организм сам начинает регулировать время засыпания через чувство сонливости, поскольку потребность в отдыхе может меняться в зависимости от нагрузки и усталости.
1: Так что действительно вот посмотрите, что имеет значение. Стабильный режим. Если подъем происходит примерно в одно и то же время каждый день, организм постепенно сам начинает уже подсказывать сонливость, когда ему пора, как говорится, на покой баю-бай. Наверное, нам просто, конечно, хочется превратить сон в математику. Лег в 22:43, проснулся в 7, получил идеальное утро. Но ведь организм-то расписание из интернета не читает. Так что полезнее научиться замечать свою собственную сонливость. И это будет лучше, чем каждый вечер пытаться попасть в какую-то магическую минуту засыпания. Пусть завтрашнее утро ваше начнется с ощущения, что будильник прозвонил не слишком рано, а в самое-самое точное время.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И вот знаете, пора, мне кажется, нам вернуть в наш эфир непостоянную рубрику «Книга на вечер». Что почитать особенно романтическим натурам? Вот зашел я в книжный магазин «Полярис» и увидел интересную книгу «Пепел, Харпер и Нокс» автора Ребекки Ярос. Это третья завершающая часть ее огненной трилогии о городке Легаси. И вот сегодня расскажу я вам, почему это идеальная книга для тех, кто соскучился по-настоящему такому взрослому ромкому с сильными эмоциями.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ребекка Ярос – имя, которое сегодня знает, наверное, даже тот, кто в жизни не читал романов о драконах. Именно Ребекка Ярос написала мировой бестселлер «Четвертое крыло», затем «Железное пламя» и «Ониксовый шторм». Это книги цикла «Эмпирей», взорвавшие «Букток» и ставшие одними из главных издательских таких вот феноменов последних лет. Но до «Драконов» и «Войны магов» Ребекка Ярос уже была признанным автором современной любовной прозы. Теплой, эмоциональной, часто завязанной на теме семьи, потери и второго шанса. И вот роман «Пепел» как раз из этого цикла, более раннего, более личного ее направления творчества, где не было магии, а были только настоящие чувства. Действие книги происходит в вымышленном городе Легаси, штата Колорадо. 10 лет назад трагедия навсегда изменила его пожарную часть и судьбы всех, кто в ней служил. «Пепел» продолжает историю, начатую в «Искре и огне», но эта книга полностью самостоятельная и может читаться отдельно. Главная героиня Харпер не собиралась становиться опекуном двух мальчиков, оставшихся без семьи после новой трагедии. Но остаться в стране тоже не смогла. Ради детей она готова на все, и даже ей придется переехать в дом Нокса. Это лучший друг ее брата. И, кстати, та самая первая любовь, в которую она была влюблена с самого детства. Дело в том, что в доме Харпера, происходит там потоп, за ее залили. Ей приходится переехать в квартиру, хотя Нокс уехал на сборы, вот он собирается возродить пожарную команду этого городка, и внезапно возвращается. Я напомню, что вот пожар когда-то изменил все жизни вот жители этого городка. Многие предпочитают даже не вспоминать об этой трагедии. Но теперь Харпер с мальчиками поселилась под его крышей. И вот что задумывалось как временное решение, становится по-настоящему личным. Внезапно Ноксу придется вернуться, и перед этими детьми они решат изобразить настоящую семью. И понимаете же сами, чем это обязательно должно закончиться. С одной стороны, предсказуемо, но с другой, очень, мне кажется, в этой предсказуемости есть какая-то вот доброта, уют. Что-то осеннее, что заставляет нас усесться с такой романтической книжкой, завернувшись в плед у окна, с чашечкой горячего какао. А для многих, я думаю, это будет еще и отличный повод узнать Ребекку Ярос не только как автора драконьего фэнтези, но и как мастера тонкой человечной прозы о людях, которые учатся снова доверять себе и друг другу, даже после того, как все, во что они верили, сгорело дотла. Так что заходите, берите в руки книгу и узнайте, что останется, когда пепел осядет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
9: Эскалевада. Одно из самых известных блюд каталонской кухни – эскалевада. Представляет оно собой запеченные овощи, в первую очередь баклажаны и красные сладкие перцы. Также в качестве компонентов эскалевады могут использоваться лук и помидоры. Придумали это блюдо каталонские пастухи, надолго уходившие со своими стадами на горные пастбища. С собой они обычно брали только сыр, вино и самые удобные для хранения и переноски овощи. Горячие блюда готовили в полевых условиях, на костре, и, что логично, из имеющихся под рукой ингредиентов. Так что овощи для классической эскалевады готовятся на тлеющих углях или открытом огне, из-за чего приобретают характерный аромат дыма. Название же блюда происходит от каталонского глагола «эскалевар», что означает как раз «запекать на углях». Хотя в домашних условиях эскалеваду тоже можно приготовить. Костер и угли заменит обычная духовка. После того, как овощи достаточно хорошо запеклись, с них снимается почерневшая кожица, они нарезаются соломкой, поливаются оливковым маслом и подаются на стол. Эскалевада может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу. Кроме того, существует еще один вариант сервировки эскалевады – на тонкой лепешке. Такое блюдо распространено в первую очередь в каталонской провинции Лерида. Называется оно «кока де рекапте». Кстати, некоторые каталонцы считают кока де рекапте прародительницей пиццы и утверждают, что самое знаменитое итальянское блюдо на самом деле было придумано у них в Лериде.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти 70% жителей Латвии не смогли бы отличить поддельное лекарство от настоящего. Далее об этом и других событиях более подробно. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее ли перед ними лекарство или подделка. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что смогли бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. Исследование выявило и другую проблему. 34% жителей Латвии вообще не знакомы с понятием «поддельные лекарства». Особенно неожиданными оказались результаты среди молодых взрослых. В возрастной группе от 25 до 34 лет о такой угрозе не знают 49% опрошенных, практически каждый второй. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств считают, что недостаток информации увеличивает риск стать жертвой нелегальных продавцов, особенно когда человек самостоятельно ищет в интернете необходимое лекарство подешевле. Подделка при этом может оказаться внешне неотличимой от настоящей препарата, но содержать неправильную дозировку действующего вещества, другие компоненты или вещества неизвестного происхождения. Более 80% респондентов признались, что опасались бы купить поддельный препарат, приобретая лекарства вне лицензированных аптек. Однако 11%, примерно каждый девятый опрошенный, заявили, что такая возможность их не беспокоит. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Покупатель не может достоверно знать его происхождение, состав, а использование такого средства способно нанести серьезный вред здоровью. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Именно легальная система поставок позволяет проверить подлинность препарата. Латвийская почта выпустит почтовый блок, посвященный Ульяне Семеновой, одной из самых известных спортсменок Латвии и легенде мирового баскетбола. Новый выпуск войдет в серию «Легенды латвийского спорта», а его презентация состоится 22 сентября в Латвийском спортивном музее в Риге. Выбор даты связан не только с выпуском марок. В сентябре на экраны выходит художественный фильм «Уля», посвященный жизни и спортивной карьере Семеновой. Таким образом, имя знаменитой баскетболистки одновременно оказывается в центре внимания и в кино, и в новом филателистическом выпуске. Первый день выпуска пройдет 22 сентября в Латвийском спортивном музее. Специальное гашение будет доступно с 10 до 15 часов, а презентация почтового блока начнется в 12 часов. Посетителям также расскажут о создании выпуска и спортивном наследии Семеновой. Тираж почтового блока составит 4000 экземпляров, специального конверта 500 экземпляров. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Вот представьте себе семейную легенду, в которую бабушка верила десятилетиями, а вдруг она оказалась не легендой, а официальным мировым рекордом. Вот сейчас все подробности вам расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Семья Харлоу из городка Сильвер-Сити в штате Айова официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса. 5 поколений этой семьи родились в один и тот же день, 14 сентября. Началось все с деда Уилбера, родившегося в 1907 году. Затем в тот же самый день родилась его дочь Адди, потом ее сын Фред Харлоу, потом его дочь Эмма Белл и, наконец, сын Эммы Артур. Знаете, когда у тебя появляются дети, это подарок. А тут получился еще и очень необычный подарок, рассказал Фред Харлоу телеканалу KMTV. Нам всегда казалось, что это довольно круто, но мы особенно не задумывались о том, чтобы стать рекордсменами. Просто решили, что все происходит не просто так. Эмма Белл вспоминает, что бабушка с детства повторяла: «Тебе обязательно нужно родить сына 14 сентября». «Каждый год она это мне говорила», — вспоминает Эмма. «С первым ребенком у меня были ранние роды, так что со вторым я твердо решила подгадать именно эту дату». Когда в прошлом году ее сын Артур родился точно в срок, 14 сентября, семья поняла, что у них теперь уже не 4 поколения, которые могли бы, кстати, тоже претендовать на рекорд, а целых 5. И вот тогда решили они, наконец-то, обратиться за официальным подтверждением в Книгу рекордов Гиннесса. Вот, знаете, самое трогательное здесь не столько цифра 5, сколько то, что это не случайность, а результат семейной легенды, в которую верили, в которую сознательно поддерживали несколько поколений подряд, вплоть до того, что молодая мама специально уже подгадывала роды под нужную дату. Один и тот же день рождения стал у этой семьи почти клятвой, которую каждое новое поколение старалось сдержать. Я уж не знаю, а у вас вот в семье есть такая легенда, в которую все верят, хотя, казалось бы, на нее нельзя повлиять. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда празднуем с теми, кто умеет держать слово, даже если это растянулось на 100 с лишним лет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Начали выпуск сообщения от Алексея Счастливчика о ДТП на 16.30. Однако инфо еще может быть актуальна, так что будьте внимательны и аккуратны. Причем не только на Островном мосту. Аварий много, несмотря на то, что продолжается неделя безопасности движения «Роудпол». Кстати, она завершится завтра в полночь. По Риге за минувший уикенд с пятницы по воскресенье было зарегистрировано 174 ДТП. В них пострадали 22 человека, в том числе 6 велосипедистов и 4 на электрогаджетах. Патрульные составили 204 протокола, задержали 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения, плюс двоих, находившихся под воздействием наркотических веществ. Как следствие, 15 нарушителей пошли по уголовной статье, 6 машин конфискованы. Что касается общей обстановки, на максимуме около половины шестого было 8 баллов, 74 пробки и затора. К этой минуте показатели снизились почти наполовину, вот-вот на монитор вернутся 4 балла. Самое сложное место в городе – участок на улице Валдемара от бульвара Райниса до Вантового моста, где из-за дорожно-ремонтных работ перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Правая в сторону центра и левая в направлении Вантового моста. Пробка на Валдемарова превышала 40 минут, но к этой минуте она значительно сократилась, минут до 15. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и будьте на дорогах внимательны.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Британские парламентарии и зоозащитники призывают правительство отказаться от использования натурального медвежьего меха при изготовлении знаменитых головных уборов Королевской гвардии. Чем же не угодили традиционные высокие шапки, ставшие символом монархии, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, сегодняшний наш детальный разбор строится на довольно свежей статье Джеймса Фрейтера. Мы берем такую очень специфическую, на первый взгляд, тему. Это знаменитые медвежьи шапки Королевской гвардии Великобритании.
3: Да, тема действительно интересная.
2: Ага, и мы попытаемся разобраться в этом масштабном конфликте. Наша миссия сегодня, ну, понять, что вообще происходит, когда 200-летние военные традиции вдруг сталкиваются с современными этическими стандартами и, конечно, с суровой реальностью материаловедения.
3: Абсолютно. Это как, знаешь, если вообразить древний каменный замок, который столетиями выглядел просто величественно, а потом он внезапно подвергся такой современной инспекции. И вердикт такой: ну, фасад трогать нельзя, но все внутренние блоки нужно срочно заменить, чтобы соответствовать новым нормам.
2: И именно такой вот архитектурной реновации сейчас подвергается главный визуальный символ британской монархии.
3: Да, и речь тут не просто о смене поставщика тканей, как можно было бы подумать. Это реальная попытка переписать ДНК исторического артефакта. И чтобы осознать масштаб технической задачи, нам нужно буквально заглянуть внутрь самой шапки.
2: Да-да, понять, зачем она вообще понадобилась. Традиция эта тянется аж с 19 века.
3: Изначально это был чистой воды психологический трюк. Представь, 45 сантиметров высоты на голове солдата. Это визуально делало его просто огромным и пугающим на поле боя.
2: Ничего себе трюк. А внутри этой конструкции, как я читала, находится специальный плетяной каркас. Ну, просто чтобы она как-то держалась на месте.
3: Да, без каркаса там никак. Сейчас их носят 5 полков пешей гвардии. Причем это вообще не какая-то разовая бутафория.
2: О да, за этими шапками ухаживают с какой-то маниакальной тщательностью. В ход идут жесткие щетки, отпариватели.
3: Их даже моют шампунем, представляешь? И при таком подходе вещь становится, ну, практически вечной. Некоторым экземплярам, которые гвардейцы надевают на церемонии сегодня, уже больше 40 лет.
2: Ого, 40 лет?
3: Да. Правда, и обходится такой головной убор недешево. Около 2460 фунтов стерлингов за штуку.
2: Подожди, у меня тут возникает вопрос. Если эти вещи служат по 40 лет, это ведь, ну, полная противоположность массовому потреблению или там быстрой моде?
3: Угу, согласен.
2: Речь идет о штучном многолетнем использовании. Разве это настолько масштабная проблема, чтобы из-за нее били тревогу на государственном уровне и привлекали парламент?
3: Ну, цифра действительно не выглядит как масс-маркет, это так. Но политиков встревожил не объем закупок, а именно само происхождение материала. 18 депутатов и один лорд направили официальное обращение
2: министру обороны Льюку Полларду, так?
3: Верно. С требованием полностью прекратить использование шкур канадских медведей. Фокус сместился именно на методы добычи. В обращении указывается, что медведи убивают из арбалетов, а медвежата часто остаются сиротами.
2: Какой ужас! И по данным организации PETA UK, на одну такую шапку уходит шкура как минимум одного медведа.
3: Да, статистика суровая.
1: Продолжим рассказ о вот этих самых традиционных высоких шапках, головных уборах Королевской гвардии буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральной частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия» и возвращаемся к теме запрета вот этих высоких головных уборов, шапок Королевской гвардии из натурального медвежьего меха, которые сейчас требуют запретить. Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этой ситуации.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: И хотя шапки служат десятилетиями, закупки все равно продолжаются. С 2017 года Министерство обороны потратило более миллиона фунтов.
6: Миллиона фунтов на 526 новых экземпляров, а на 2025 год заказано еще 96.
5: Вот именно.
6: И тут возникает очень сложный аналитический вопрос. Существует ли вообще какая-то золотая середина,

0: и британские ливни без потери формы.
1: Абсолютно точно. Задание для химиков действительно экстремальное. У военных есть 5 строгих тестов для любого нового материала. Это водопоглощение, водопроницаемость, внешний вид, скорость высыхания и устойчивость к сжатию.
0: Целый список. И материал должен быть еще комфортным, безопасным, экологичным. А в чем главная научная загвоздка? Почему медвежий мех так сложно скопировать?
1: Но смотри, голос канадского медведя внутри полый. Это означает, что каждый волосок работает как микроскопическая воздушная камера.
0: А, то есть поэтому шапка остается легкой, а вода просто скатывается.
1: Да, она не проникает внутрь. Природная капиллярная система работает как такой идеальный водоотталкивающий бампер.
0: А что происходит, когда пытаются сделать то же самое из искусственного меха? Синтетика же — это, по сути, тончайший пластик.
1: Верно. Это пластиковые нити. При сильном дожде они не обладают такой же структурной жесткостью и аэродинамикой. Вода проникает внутрь плетения, и шапка начинает впитывать влагу, как гигантская губка.
0: Или волокна просто слипаются. Сложно даже вообразить, каково это нести на голове 45-сантиметровую мокрую тяжеленную конструкцию во время 4-часового парада.
1: Это просто пытка. К тому же синтетика после намокания и высыхания часто теряет объем, а гвардейский стандарт требует идеального неизменного силуэта.
0: Выходит, дело вообще не в упрямстве или консерватизме генералов. Военные просто ждут, когда современные материалы ведения догонят жесткие требования полевой эксплуатации.
1: В этом и заключается парадокс. Эта ситуация блестяще иллюстрирует вызов, стоящий перед многими историческими институтами. Чтобы сохранить лицо в 21 веке, им необходимо адаптироваться к новым этическим запросам.
0: Да, но сделать это без ущерба для своего наследия можно только с помощью передовых научных разработок, которые, как мы видим, пока не всегда готовы предложить идеальное решение.
1: Точно.
0: И если даже такой неприкасаемый символ британской монархии, как гвардейская шапка, в итоге может стать полностью лабораторным продуктом, то стоит задуматься о будущем.
1: О чем именно?
0: Ну вот представь, какие еще культовые исторические атрибуты в разных культурах вскоре будут вынуждены пройти похожую этическую модернизацию. Например, смычки для классических скрипок или элементы традиционных национальных костюмов, где исторически использовалась редкая кожа. Придется ли нам переизобретать все мировое наследие в химических лабораториях?
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего вечера, окончания этого сложного дня понедельника. Олег Пеков, студия «Радио Мелодия». Ну и завершаем, как всегда, новостями кино. И знаете, вот новость эта тоже будет связана с прощанием. Прощанием с ролью, с героиней. Дело в том, что Лили Коллинз завершила съемки последнего 6-го сезона сериала «Эмили в Париже». И таким образом попрощалась уже со своей героиней Эмили Купер. Премьера на Netflix состоится 24 декабря.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Актриса опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она сидит в кресле с надписью «Фин», «Финал», «Конец» на площади Эстрапад в Париже, где и началась вся эта история. «У меня нет слов, невозможно подобрать слова, чтобы описать, что значит для меня это путешествие. Эмили была частью моей жизни столько лет, и на протяжении всего этого времени она продолжала удивлять меня, вдохновлять и бросать мне вызов», — так написала актриса. Лили Коллинз поблагодарила зрителей, шоураннера Даррела Стара за образ оптимистичной американки в Париже. По ее словам, этот персонаж учит справляться со сложными ситуациями, доверять себе, принимать помощь других людей при переезде в чужую страну. В финальном 6-м эпизоде Эмили возвращается в Париж после разрыва с Марчелло и пытается сфокусироваться на работе. Однако Габриэль не оставляет попыток вернуть ее доверие и зовет Эмили в новое путешествие по Греции. Параллельно с этим Эмили и Сильви вынуждены объединить свои усилия, чтобы защитить агентство от жестоких корпоративных амбиций нового инвестора, принцессы Джейн. А я же напомню, что «Эмили в Париже» — это комедийно-драматический сериал от Netflix, который рассказывал об американке, получившей работу в престижном парижском маркетинговом агентстве. И премьера этого сериала состоялась еще в октябре 2020 года, 6 лет назад. События первых сезонов «Эмили в Париже» происходили преимущественно во Франции, а потом шоу стали снимать в других европейских локациях. Так что герои шоу за эти сезоны побывали и в Риме, и в Венеции, и в Сен-Тропе. Ну и я желаю вам все-таки окончание вечера провести в каком-нибудь приятном обществе сериала, может быть, увлекательного, интересного, который перенесет вас в другие страны, другие города. Или просто провести его в компании своих близких, любимых людей. Встретимся завтра утром. Буду собирать вас на работу. Все эти часы в эфире с вами провел Олег Пека. До свидания.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые и праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле.
4: А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишу сервис ЛВ.
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
8: Мадрид.
9: В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным, средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадриленьо», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Но еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде никому не будет скучно.
8: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На портале общественных инициатив «Манабалсалвэ» собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70 экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Во вторник, 22 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Нессун Дорма. С момента, когда Лучано Паваротти исполнил арию «Нессун Дорма» на открытии чемпионата мира по футболу в 1990 году, этот фрагмент из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» стал одним из самых узнаваемых оперных произведений в мире. «Турандот» — последняя опера Пуччини, окутанная множеством загадок. И главное из них вовсе не в жестоких испытаниях, которые холодная китайская принцесса Турандот устраивает своим женихам. Подлинная тайна в том, что Пуччини так и не завершил свое творение. История сохранила драматичный момент премьеры в Миланском театре «Ла Скала» в апреле 1926 года. Легендарный дирижер Артуро Тосканини, дойдя до сцены смерти рабыни Лю, которая жертвует собой из любви к принцу Калафу, остановил оркестр, повернулся к залу и произнес: «Здесь перо выпало из рук композитора». Позже оперу завершил Франко Альфано, использовав эскизы Пуччини, но дух незавершенности так и остался ее частью. Ария «Нессун Дорма», что переводится как «Пусть никто не спит», кульминация оперы, где принц Калаф, полной решимости покорить сердце Турандот, поет о своей непоколебимой вере в победу. Это одно из самых сложных произведений для тенора, требующее не только виртуозной техники, но и мощного драматического дара. Лучшим исполнителем этой арии по праву считается Лучано Паваротти. Сегодня «Нессун Дорма» звучит повсюду. От спортивных стадионов до рекламных роликов. Ария давно перестала быть просто оперным номером. Она превратилась в символ торжества человеческого духа, музыкальный манифест надежды и непокорности. Именно таким и задумывал ее Пуччини, даже не подозревая, какую судьбу уготовила ей история. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия». I don't know what it is, but she drives me crazy. Don't know what she does, but she drives me wild.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможно, в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера. Выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: История песни «Mammy Blue» началась в Париже. Нет, не в кабаре, не в звукозаписывающей студии и даже не за пианино. Все было куда прозаичнее. Автомобильная пробка. В ней и застрял французский композитор Юбер Жиро. В ожидании движения вдруг родилась мелодия. Пронзительная, тягучая, будто полная тоски по тем, кого больше нет. Так родилась «Mammy Blue», песня, которую можно перевести как «Мама, я грущу». Сюжет простой и страшно трогательный. Герой покинул отчий дом в юности, не сказав матери ни слова. А когда вернулся, было уже поздно. Дом пуст и извиниться не перед кем. Первой записала песню на итальянском языке молодая певица Ивана Спанья. Ритмичные аккорды, гитары, голос свежий, хрупкий. Но настоящая судьба песни началась в Испании. Французский продюсер Ален Мийо купил права и отдал ее своей группе «Pop Tops». Запись сделали в Лондоне, а текст на английском написал сам вокалист Фил Трим. Так в названии появилась вторая «М».

Почти одновременно песню исполнили еще два исполнителя. Джоэл Дейт с блюзовой, почти неистовой подачей и Николетта с дрожащим, ранимым голосом. Версия Николетты звучала на родном французском, и композитор считал именно ее самой точной.

Но публике больше пришлась по душе англоязычная интерпретация. Она взлетела в чартах Франции, Бельгии, Германии и даже США. А дальше Европа запела. На испанском, немецком, финском, японском, даже греческом. Песня была повсюду. В хит-парадах, на улицах, по радио. В СССР ее подхватили и Горовец, и Магомаев, и веселые ребята. Кто-то пел «Где же ты, мама?», кто-то «Грустная мама». Даже Поль Мориа сделал инструментальную версию, и она тоже стала любимой. 70 с лишним исполнителей, десятки языков, миллионы слушателей. А началось все в парижской пробке.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Рига Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. Во вторник, 22 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ленсойс Мараньенсис. Среди 6 с лишним десятков национальных парков Бразилии есть лишь один единственный, который стоит и даже рекомендуется посещать в сезон дождей. Это национальный парк Ленсойс Мараньенсис. Собственно говоря, это даже не совсем парк, точнее, совсем не парк, а пустыня, причем очень необычная. С высоты птичьего полета Ленсойс Мараньенсис выглядит как огромная белая простыня, которая колышется на ветру. Отсюда и название этой территории. Ленсойс по-португальски означает «простыни». Мараньенсис — принадлежность к штату Мараньян, в котором находится это чудо природы. Плоская территория парка расположена очень невысоко над уровнем моря. Вся она покрыта огромными белоснежными песчаными дюнами, высота которых доходит до 40 метров. Формирование Ленсойс Мараньенсис происходило в течение многих тысяч лет. Белоснежные дюны постепенно образовывались благодаря движению воды. Кварц, вынесенный рекой с материка, откладывался в устье, а ветра и морские течения дробили его и по песчинкам переносили обратно на материк. Таким образом, постепенно равнина стала превращаться в белоснежную пустыню. В сезон дождей, который длится с января по июнь, между дюнами образуется множество невероятной красоты лагун с бирюзовой, кристально-прозрачной водой. Интересно, что несмотря на то, что в засушливое время эти лагуны почти полностью пересыхают, в сезон дождей в них водится огромное количество рыбы. Ее икру сюда переносят с моря птицы. Еще одна особенность национального парка Ленсойс Мараньенсис состоит в том, что несмотря на частые обильные дожди и близость Амазонки, на всей его территории, которая занимает около 1000 квадратных километров, почти полностью отсутствует какая-либо растительность. Национальный парк в этом месте был основан 2 июня 1981 года. С тех пор территория тщательно охраняется государством, а из всего транспорта передвижение по Ленсойс Мараньенсис разрешено только туристическим автобусом и велосипедом.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральной частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. Во вторник, 22 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможно, в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Ригас Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Ригас Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Во вторник, 22 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможно, в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральной частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 66,8% опрошенных семей с трудом сводят концы с концами, говорится в подготовленном Министерством благосостояния информационном докладе о промежуточной оценке основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы. 34,4% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями. 20,1% – с трудом. 12,3% подтвердили, что это доставляет им большие трудности. В свою очередь, 29,6% респондентов указали, что их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко. Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей. От 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всего государства, а не только отдельных регионов. Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов. В Риге и Латгале довольна примерно половина опрошенных, 50,3% и 51,1% соответственно. В Рижском регионе, Земгале и Курзаме, этот показатель достиг 70-75%. В ходе опроса 28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро. У 32% семей доход составляет от 1000 до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, в то время как 19,7% респондентов не пожелали раскрывать свои доходы. В целом 82,4% респондентов поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми. Среди мер поддержки респонденты чаще всего пользовались поддержкой самоуправлений. Это указали 12,6% опрошенных. Государственным семейным пособием пользовались 11,1%, поддержкой по месту работы 9,6%, удостоверением «Почетная семья» 8,6% респондентов. Использование остальных мер было менее активным, что авторы оценки объясняют их более узкой и специфической целевой аудиторией. Из возможных новых мер поддержки наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах, которое поддержали 84,9% респондентов. Бесплатное питание для школьников 5-9 классов поддержали 81,6% опрошенных. Высоко также были оценены возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким, более широкая жилищная поддержка семей с детьми и право на гибкий график работы для родителей маленьких детей. В ходе оценки также было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке. В Латвии продолжает снижаться занятость студентов. В этом году параллельно с учебой работают 60% студентов. 40% работают полный рабочий день, 20% – неполный. Для сравнения, в прошлом году учебу с работой совмещали 68% студентов, а в 2022 году – 76%. Чаще всего работают студенты старше 26 лет, магистранты, те, у кого уже есть высшее образование, студенты-заочники, а также те, чьи личные доход превышает 600 евро в месяц. В свою очередь, более молодые студенты и студенты очных программ бакалавриата реже совмещают работу с учебой. Половина работающих студентов трудоустроены по своей специальности. Такая связь чаще наблюдается у магистрантов, а также у тех, кто планирует закончить учебу в течение ближайшего года. Граница между работой и личной жизнью становится все менее заметной. Более 3/4 работников в Латвии признались, что занимаются личными делами в течение рабочего дня. Чаще всего речь идет не о развлечениях, а о визитах к врачам и других вопросах, связанных со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по подбору персонала «Алма Карьер Латвия». Согласно исследованию, 76% опрошенных так или иначе решают личные вопросы в рабочее время. время. При этом 44% считают свою работу достаточно гибкой, чтобы совмещать рабочие обязанности с небольшими личными делами. Еще 32% говорят, что такая возможность зависит от загруженности конкретного периода. У 24% работников подобной свободы практически нет. Самая распространенная причина отвлечься от работы – здоровье. 70% рассказали, что в рабочее время посещают врача или решают другие медицинские вопросы. Кроме того, 47% читают или пишут личные электронные письма, 30% заходят в социальные сети, 28% занимаются вопросами, связанными с детьми, например, отвозят их в детский сад, школу или на занятия, 23% совершают покупки в интернете, 20% планируют поездки или делают бронирование, 18% решают бытовые вопросы, например, организуют уборку или ремонт, 16% отправляются за покупками в обычные магазины. При этом речь не всегда идет о нескольких минутах. 53% опрошенных заявили, что тратят на личные дела от 1 до 2 часов в течение рабочего дня. Другие отметили, что в общей сложности посвящают им несколько часов в неделю. В CV.lv считают, что результаты отражают изменения самой модели трудовых отношений. Во многих компаниях фактически действует негласное правило. Сотрудник может решить небольшой личный вопрос в рабочее время, если это не мешает выполнению его обязанностей. В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО «Бюро кредитной информации» со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины, чаще чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего – 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины – 23% против 14% мужчин. В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг. Латвия заняла 9 место в мировом рейтинге стран с самой высокой долей домохозяйств, в которых живут кошки. Согласно данным, за 2025-2026 годы хотя бы одна кошка есть у 37% латвийских семей. Такой же показатель в США. Первое место в топ-10 самых кошачьих стран мира заняла Россия, где кошки живут примерно в 59% домохозяйств. На втором месте Румыния с показателем 48%, на третьем Индонезия с показателем 47%. В десятку также вошли Филиппины 43%, Таиланд 42%, Польша, Новая Зеландия по 41%, США и Латвия по 37%. Замыкает первую десятку Венгрия – 35%. Авторы исследования отмечают, что кошки хорошо подходят для городской жизни. Им требуется меньше пространства, чем собакам, они относительно самостоятельны и могут комфортно жить в квартирах. Эти особенности могут играть важную роль в городах, где люди преимущественно живут в квартирах в серийных домах. Высокие показатели отмечены и в Юго-Восточной Азии. Индонезия заняла 3 место в мировом рейтинге. Филиппины и Таиланд также вошли в первую пятерку. При этом доля домохозяйств с кошками и общее количество кошек – разные показатели. Страна может иметь большое количество кошек благодаря численности населения, но при этом не входить в число лидеров по доле семей, содержащих этих животных. Исследования ранжируют страны именно по доле домохозяйств, где есть хотя бы одна кошка. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. На портале общественных инициатив «Манабалс.ЛВ» собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов был было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 140-42%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Рига Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государство планирует закупить 148 336 доз вакцины против гриппа на сезон 2026-2027 года. Это на 9 216 доз или 6,6% больше, чем было закуплено в предыдущем сезоне. Как сообщила Национальная служба здравоохранения, на закупку вакцин в этом сезоне планируется выделить 2 482 959 евро без учета налога на добавленную стоимость. В прошлом сезоне гриппа государство первоначально закупила 133 120 доз вакцины, позже было закуплено еще 6 тысяч доз. Национальный институт общественного здравоохранения организовал открытый тендер «Поставка вакцин против гриппа». По результатам закупки на сезон гриппа 2026-27 планируется закупить 70 900 доз вакцин против гриппа, 74 716 доз вакцин против гриппа для лиц старше 60 лет, а также 2 720 доз интраназальных вакцин против гриппа, предназначенных для детей до 2 лет. На этой неделе в Латвию, скорее всего, придут циклоны с сильным дождем, но в последние дни сентября, начале октября, возможно, бабье лето, прогнозируют синоптики. Под влиянием первого циклона во второй половине дня во вторник дождь достигнет Латгала с юго-востока. В среду на большей части страны временами будет идти дождь. Температура воздуха не превысит плюс 12, плюс 17 градусов. Ожидается, что в четверг придет второй циклон, который будет значительно сильнее и будет влиять на погоду вплоть до субботы. Этот циклон местами может принести очень сильные осадки. количество которых достигнет месячной нормы. Интенсивный дождь ожидается на обширной территории, местами возможно затопление низин. Ливни прогнозируются во всем бассейне Даугавы, поэтому в конце сентября-начале октября значительно увеличится приток воды на даугавских гидроэлектростанциях. Циклон принесет также порывистый ветер. Во время дождя даже в середине дня температура воздуха местами сохранится около плюс 10. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно текущим прогнозам, в последние дни сентября и в начале октября на погоду будет влиять антициклон, а самые солнечные и теплые дни температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии, особенно в Латгале, ожидается значительно выше нормы, а в следующие 4 недели ниже нормы или близко к ней. Температура воздуха на этой неделе будет близка к многолетнему среднему показателю, а последующие 3 недели прогнозируются теплее, чем обычно осенью. Для организации движения во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост через Даугаву, сообщил мэр Риги Вейстурс Кленбергс. В настоящее время планируется, что движение по временному мосту будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Как подчеркнул мэр, пока такой мост не будет установлен, он не допустит остановки движения по Вантовому мосту. Основные работы по реконструкции моста планируется начать в 2027 году. Кленбергс сообщил, что стоимость временного моста может составлять около 20 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько стоила бы его аренда. Кто и в какой степени покроет расходы на установку временного моста, Кленбергс намерен в ближайшее время обсудить с премьер-министром и министром финансов. Впоследствии такой мост можно использовать в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд, отметил мэр. Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулинш сообщил, что в настоящее время еще изучаются возможности, где именно мог бы находиться временный мост, однако он определенно будет расположен вблизи Вантового моста. Также изучается, можно ли будет пустить по временному мосту общественный транспорт, но пока ясности по этому вопросу нет. Согласно данным Рижской думы, в рабочие дни Вантовый мост пересекают от 55 до 60 тысяч транспортных средств, при этом в час пик около 4500. Каждый рабочий день по мосту также проходит 759 рейсов общественного транспорта Рига Сатексма, перевозящих более 20 тысяч пассажиров, поэтому самоуправление проводит детальные исследования транспортных потоков. В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО «Бюро кредитной информации» со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины чаще, чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего – 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины – 23% против 14% мужчин. В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг. Латвийская почта выпустит почтовый блок, посвященный Ульяне Семеновой, одной из самых известных спортсменок Латвии и легенде мирового баскетбола. Новый выпуск войдет в серию «Легенды латвийского спорта», а его презентация состоится 22 сентября в Латвийском спортивном музее в Риге. Выбор даты связан не только с выпуском марок. В сентябре на экраны выходит художественный фильм «Уля», посвященный жизни и спортивной карьере Семеновой. Таким образом, имя знаменитой баскетболистки одновременно окажется в центре внимания и в кино, и в новом филателистическом выпуске. Первый день выпуска пройдет 22 сентября в Латвийском спортивном музее. Специальное гашение будет доступно с 10 до 15 часов, а презентация почтового блока начнется в 12 часов. Посетителям также расскажут о создании выпуска и спортивном наследии Семеновой. Тираж почтового блока составит 4000 экземпляров, специального конверта 500 экземпляров. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. На портале общественных инициатив Манабалсалвэ собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 140-42%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Ригас Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 66,8% опрошенных семей с трудом сводят концы с концами, говорится в подготовленном Министерством благосостояния информационном докладе о промежуточной оценке основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы. 34,4% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями. 20,1% – с трудом. 12,3% подтвердили, что это доставляет им большие трудности. В свою очередь, 29,6% респондентов указали, что их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко. Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей. От 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всего государства, а не только отдельных регионов. Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов. В Риге и Латгале довольна примерно половина опрошенных, 50,3% и 51,1% соответственно. В Рижском регионе, Земгале и Курзаме, этот показатель достиг 70-75%. В ходе опроса 28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро. У 32% семей доход составляет от 1000 до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, в то время как 19,7% респондентов не пожелали раскрывать свои доходы. В целом 82,4% респондентов поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми. Среди мер поддержки респонденты чаще всего пользовались поддержкой самоуправлений. Это указали 12,6% опрошенных. Государственным семейным пособием пользовались 11,1%, поддержкой по месту работы 9,6%, удостоверением «Почетная семья» 8,6% респондентов. Использование остальных мер было менее активным, что авторы оценки объясняют их более узкой и специфической целевой аудиторией. Из возможных новых мер поддержки наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах, которое поддержали 84,9% респондентов. Бесплатное питание для школьников 5-9 классов поддержали 81,6% опрошенных. Высоко также были оценены возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким. Более широкое жилье.